тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 июля, наша тема сегодня «В вашей проблеме нет ничего особенного». И наш стих, первое послание к Коринфянам, 10:13. Апостол Павел написал: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Человеческое. Перевод греческого слова «антропинос», которое означает то, что испытывает каждый. Это на самом деле важно, потому что дьявол будет говорить: «Твоя проблема особенная, с ней никто не может справиться, у тебя уникальная, самая сложная проблема». Вам нужно обратиться к этой проблеме и сказать: «Послушай, ты просто человеческая проблема, антропинос, в тебе нет ничего особенного». Другие люди уже сталкивались и справились. Другие одержали победу, и я это сделаю. Ваша способность подняться на гору и победить врага во многом зависит от того, как вы смотрите на проблему. Если вы считаете проблему огромной, она вас может победить. Но если вы скажете: «Эта проблема небольшая и скоро рухнет», так и произойдет. Поэтому посмотрите на свою проблему и скажите: «Ты проблема, уходишь». Подумайте об этом сегодня.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня хотелось бы поговорить о том, как все духовное гармонирует с духовным. Я доверяю молитве Духа Святого значительно больше, чем своей собственной. Потому что молитва Духа Святого всегда богоугодна. Так написано в послании к римлянам, что испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, и что Дух ходатайствует за нас по воле Божией. Исполнение Духом Святым есть самое безопасное состояние, в котором я уверенно покоюсь и отдыхаю, как в тихой гавани. Я так говорю правду, без преувеличений. Во время посещений Духом Святым я слышу, как Он властно говорит моему порой кипящему разуму: умолкни, перестань. И разум покоряется, и наступает великая тишина, которой невозможно надышаться. Но главное в том, что в молитве Духом Святым нет пререканий с волей Божией, нет конфликта. Мы часто наблюдаем, когда откровение, так я в кавычки беру откровение, одного человека или там группы христиан полностью противоречит откровениям другой группы. Еще хуже, когда один и тот же человек представляет откровение, которое конфликтует между собой и пытается соединить концы с концами и понимает, что они не сходятся. Так вот, такого нет в работе Святого Духа, потому что духовное соображается с духовным, учил апостол Павел. Куда бы апостол Павел ни приходил, он отмечал везде, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. И это было в то время, когда не было телефонов, никто не мог передать друг другу никаких новостей. Павел отмечал, что в каждом городе Дух Святой говорил одно и то же. Когда апостол Петр получил откровение о спасении язычников и рассказывал об этом другим апостолам в Иерусалиме, Иаков, тоже апостол, заметил, что с этим согласны слова пророков. И он там цитирует эти слова пророков. То есть получается, что прежде чем Петр не объяснил это откровение, Иаков даже не мог увидеть его в священных писаниях, что далеко еще до Петра были пророчества о том, что Бог будет спасать языческий мир. Потому нет и не может быть противоречий в Слове Божьем и в работе Духа Святого по очень простой причине, потому что автор один. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов Викторию и Игоря Филоновых задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 июля. Сила Святого Духа. Вы примете силу, способность, умение, власть, когда сойдет на вас Дух Святой. Деяния святых апостолов 1.8. Расширенный перевод Библии. Дух Божий дает силу тем, кто хочет слышать Его голос и служить Ему. Человек, который хочет что-то сделать, может не обладать достаточной силой для этого, но она может прийти к нему благодаря крещению в Святом Духе. Вы помните, что Иисус был крещен сначала в воде, а потом на Него сошел Святой Дух, и Он был также крещен Святым Духом. Иными словами, Он был погружен в силу, которая позволила ему выполнить поручение Отца. В Библии об этом сказано так. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Деяния 10.38. Перед тем, как Иисус начал публичное служение, Он был помазан Святым Духом, то есть Ему была дана сила. Когда мы исполняемся Духом, мы можем гораздо отчетливее слышать голос Божий. Мы лучше снаряжены для того, чтобы служить в Царстве Божьем. Мы пользуемся силой, способностью, умением, властью Святого Духа, которую получаем, когда Он сходит на нас, чтобы сделать нас своими свидетелями. Эта сила позволяет нам делать то, к чему призывает нас Бог. Обратите внимание на то, что Иисус не совершал никаких чудес и знамений до того, как получил силу Святого Духа. Если эта сила была нужна самому Иисусу, то тем более она нужна нам. Просите Бога наполнить вас силой Святого Духа сегодня и продолжать наполнять каждый день. Божье слово на сегодня. У вас есть доступ к силе Святого Духа. Не пренебрегайте этим. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». That's not

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, может ли наука помочь в познании Бога? Если да, то как?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно сделать определение, что мы подразумеваем под словом «наука». Если мы говорим о способности к рациональному мышлению, о способности оценивать окружающую нас действительность,

0: Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть Библия достаточно ясно говорит, если человек искренно ищет Бога, то, наблюдая за окружающим его миром, он обязательно соприкоснется со свидетельством, которые говорят о существовании того, кто все это создал, о том, что тот, кто все это создал, намного выше, намного мудрее, намного сильнее, что у него есть власть, что у него есть право, сила, и все то, что существует, оно находится в очень организованном порядке, и не просто в порядке, но подчиняется этому порядку. Правда, здесь есть другая сторона этого вопроса. Когда мы говорим слово «наука», то чаще всего сегодня подразумевается под этим словом определенный establishment, то есть определенная группа людей, определенные тенденции, которые существуют в научном мире. И когда мы говорим об этих тенденциях, то они связаны не только с данными, они связаны не только с наблюдениями, которые эти люди делают, но в большей степени с интерпретацией этих наблюдений. А вот эта интерпретация чаще всего, она исходит из заранее обусловленных предпосылок. То есть у человека есть уже определенные позиции. Например, человек не хочет признать существование Творца и Владыки, которые требует определенных действий со стороны человека. И по этой причине человек, наблюдая за окружающей его природой, он уже выстраивает собранную информацию в таком порядке, которая как-то позволяла бы ему найти хоть какую-то вероятность, позволившую бы или вероятность того, что Бога нет. Опять-таки, это позволяет ему освободить свою совесть от бремени вины, от того, что он поступает неправильно, от того, что он делает что-то, что он знает, что совесть его осуждает. Таким образом, если люди подходят к научным данным, то есть к объективной информации, которую собирает наука, если они подходят с предпосылкой того, что они искренне хотят найти Создателя, они обязательно его найдут. Если же они подходят с базовой предпосылкой того, что они хотят опровергнуть существование Создателя, они будут его опровергать. Вот почему Священное Писание в целом ряде мест говорит об ответственности людей. В этом стихе, который я только что прочитал, я не дочитал последнюю фразу. Я сейчас прочитаю его с этой фразой. «Ибо невидимое его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть речь вот еще о чем идет. Свидетельств в окружающем нас мире о существовании Творца Вселенной достаточно для того, чтобы каждый человек однажды нес ответственность за то, что он видел. Нес ответственность за то, что он мог задавать вопрос. Нес ответственность за то, что он мог использовать эту информацию, которая позволила бы ему с точки зрения здравого смысла иметь основание для того, чтобы начать искать Бога. И помоги вам, Господь, чтобы в вашей жизни поиск отношений с Богом, поиск понимания Его заняло достаточно высокую строчку в ваших приоритетах.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг, а также прислать ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Бог, который забывает грехи. К одной старой женщине в селе явился Бог. Она рассказала об этом батюшке, который, заботясь о духовном устроении своей прихожанки, сказал ей: «Если Бог явится вам в следующий раз, попросите его рассказать вам о моих грехах, которые лишь ему одному известны. Это будет достаточным доказательством того, что именно Бог, а не кто-то другой, является вам». Женщина пришла через месяц, и священник спросил, являлся ли ей Бог снова. Она утвердительно кивнула. «Вы задали ему вопрос?» «Да, задала». «И что он сказал?» «Он сказал, скажите своему священнику, что я забыл его грехи». «Действительно, это был Бог», — сказал батюшка.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Божий суд. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Псалом 118, 102 стих. В большом камине мирно потрескивал огонь, навевая размышления, отложенные до лучших времен. Рядом с камином на высоких подушках сидел царь. Он был еще молод и полон сил, но уже стал легендарной личностью. Сам Бог называл его своим другом. Так говорили пророки и народная молва. Народ не чаял в нем души. Все любили героя. Не было на свете более отважного и справедливого, искреннего и дружелюбного царя. Царь вздохнул, задумчиво пошевелил длинной палкой уголья. Неподалеку стоял воин-охранник, скорее порученец. Ни у кого и в мыслях не было напасть на того, кому Бог благоволит. В глазах юного солдата читались обожание и любовь, трепет от особой чести иногда стоять рядом с господином. Да нет, не просто господином, лучшим другом для всех верных. За царя можно было смело отдавать жизнь, зная, что тот никогда этого не забудет. Вот недавно во дворце была свадьба. Один из его соратников и воинов, Урия Хитьянин, геройски погиб в жестокой битве, оставив в одночасье молодую жену. И быть ей одинокой в доме отца или выйти замуж за крестьянина в родной деревне. Но царь так почтил этого даже не еврея, что забрал девушку во дворец и по милости своей женился на ней, увековечив имя погибшего. Подобная честь была пределом мечтаний любого воина древнего царства. Давид краем глаза наблюдал за охранником, легко читая его мысли. Народное обожание и поддержка всегда были с ним, но почему именно в последнее время они были так нужны? Любовь окружающих убаюкивала, успокаивая тревожные мысли, давала ощущение внутренней правоты. В углу на постаменте в удобном углублении стояла арфа, та самая, сделанная еще в юности в доме отца. Сколько песен она сыграла и в поле, и в сражениях, и во дворце. Лицо царя немного просветлело, но арфу брать он не стал. Петь не хотелось. Во дворе божественной скинии левиты круглые сутки хвалили Всевышнего. Царь лично писал хвалебные гимны, а вот ему самому что-то не пелось. Да и не спалось крепко. Виной всему была проблема, что родилась из минутной страсти Давида. Однажды он увидел прекрасную молодую женщину с крыши царского дома. Солнце не зашло, и девушка была во дворце, взволнованная от неожиданного приглашения, переданного торопливым посланником. А потом общение и ужин с самым известным мужчиной страны, незатейливые вопросы и... возвращение домой уже совсем глубокой ночью. Мужья в те времена подолгу уходили в военные походы, а царь был любезен, галантен и настойчив. Нельзя, наверное, строго винить Версавию. Очень уж особый был ухажер. Известие о своей беременности жена Урии Хитьянина прислала во дворец скоро. Теперь волновался царь. А вскоре Урия ехал домой с войны на аудиенцию и в небольшой отпуск, где, как не дома, в постели с молодой женой должен был провести ночь, уставший от сражений солдат. Но надо же, он оказался невероятно предан не только царю, но и всем своим сослуживцам. Урий отказался спать дома, пока с победой не вернется назад. Опечаленный этим царь составил новый и уже коварный план. Герой был послан в самую гущу сражения. План сработал. Версавия осталась вдовой. Не хотел Давид гибели своего друга, но, согрешив против него, уже не мог остановиться. Теперь противником Урии был не Давид, а грех Давида. Царь у камина поежился, будто и не согревало его заключенное в камень пламя. Может, это Богу было угодно забрать Урию? Почему Всевышний так легко дал ему погибнуть? Если Бог захотел бы, Урия в одиночку захватил бы весь вражеский город,
Уж кому, как не Давиду, это было знать. Этот вопрос все чаще возникал в сердце, страшил немного, но Бог не отвечал. Все вокруг продолжали считать его самым замечательным правителем, и это утешало. Может, только Иав, смелый, преданный и чрезвычайно умный начальник войска, догадывался обо всем. Но Иав молчал. Он был настоящим солдатом. Царь смотрел на огонь, подступала грусть, ломило сердце, как простуда тела. Вдруг в коридоре раздались шаги. Кто-то шел без приглашения. Такое право было только у самых доверенных людей. Сзади раздался знакомый кашель. Давид повернулся. Давно он не видел Нафана, пророка и ученика великого Самуила. «Слышал, ты плохо спишь, царь!» Внимательно посмотрев на Давида, спросил пророк. «Я пришел рассказать тебе историю». «Она поможет мне заснуть?» Царь скептически усмехнулся. «Может быть». Пророк сел рядом. Развлечение казалось не лишним. Давид расположился удобнее, продолжая смотреть на огонь. Толкнул пару раз поленья. Огонь разгорелся, тепло наполнило комнату. И из уст пророка полился рассказ о бедняке с овечкой и жадном богаче, отобравшем ради прихоти безропотное существо у своего хозяина. Нафан был опытный рассказчик, и царь проникся историей. В Библии мы читаем. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания“. И сказал Нафан Давиду: „Ты тот человек“». Послание самого Бога звучало, как гром в большом зале дворца. Давид услышал правду, в которой нуждался давно, но не слышал, окруженный преданностью и восхищением. «Ты убил Урию». Слова были жесткие, били больно и точно. Царь затрепетал. Совесть, рвавшая его изнутри, и речь пророка вдруг соединились. И он зарыдал, как ребенок. «Согрешил я пред Господом», слышалось сквозь слезы. Происходило очищение, и Бог сменил наказание, а пророк свой тон. «Эх, Давид, ты думал, что грешил тайно, что все сокрыл, ты обольстился. Ты давно не слышал врагов, а они не молчат, и твоим примером хулят Бога. Но Бог снимает с тебя грех, ты покаялся». Преступление, что совершил царь, не могло остаться без последствий. Давид это понимал, но наказание его не страшило. Он обрел то самое дорогое, что потерял безрассудно – мир с Богом. Пророк ушел. Камин догорал, а царь молился. Он многое хотел еще исповедать. А потом в руках оказалась арфа, и родилась новая песня о милости Божией и о прощенном грехе. Левитский хор теперь должен был каждый день петь ее у скинии. Песня стала народной. Что такое суд Божий? Нужно ли нам страшиться его судов? Думаю, ответ однозначен. Есть только один страшный суд, и он состоится в конце времен Великого Белого Престола. Оказавшийся на нем будет осужден навечно. Все остальное нам только ко благу. Любое обличение от Бога, любой разбор полетов пойдет на пользу, если сердце наше готово слушать, смиряться, признавать. Суд – это не казнь. На суде или в суде Духа Божьего мы можем разобраться со своими проблемами, распутать клубки противоречий, поставить диагноз своим болезням, получить рецепт исцеления, помощь и новое видение. Здравый суд – это всегда дружеская, честная поддержка, слова правды, что, больно проникая, нежно удаляют проблемы. Быть честным и искренним перед Богом – значит любить Его суды. Бог говорит в наши сердца Духом Святым и через Слово, а решение принимаем мы. Решение в том, чтобы или принять Его правду и путь исцеления, или утверждать свое и заниматься самолечением. Отец наш Небесный желает нам добра и никогда не перестает любить. Будем помнить и размышлять об этом.

привет, это ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Бодрое Грем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте.

0: Pilgrim.ru.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов Викторию и Игоря Филоновых задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 17 июля. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Книга Левит, 6 глава, 13 стих. В этом ветхозаветном слове нам представлен очень интересный эпизод об огне на Божьем жертвеннике, в котором сокрыт глубочайший смысл для верующих Нового Завета, особенно нашего времени. Думаю, что этот чудесный прообраз того, что должно быть внутри нас и внутри церкви. Думаю, что это чудесный прообраз того, что должно быть внутри нас и внутри церкви. Огонь Духа Святого, который сошел и стал обитать внутри нас, никогда не должен угасать. К несчастью, мы можем сегодня быть свидетелями того, как церкви мало-помалу превращаются в церковные богослужения. То есть люди по воскресеньям ходят в церковь, а в другие дни недели огонь внутри них угасает. Мы живем в такие времена, когда нам просто необходимо в нашей жизни построить Божий жертвенник. А что же есть Божий жертвенник? Конечно же, это наше прославление, наша молитва, наше служение. Церковь не имеет права не служить. Если она не в служении проповеди, то должна быть в служении молитвы. Если не в служении молитвы, то должна быть в служении поклонения. Но огонь, который мы получили, должен всегда гореть. Мы видим это в жизни апостолов. Они несли Божий огонь и передавали его другим, и этот огонь не угасал. Хочу привести один пример. Конечно же, олимпийский огонь не имеет никакого отношения к Божьему огню. Но что интересно, олимпийские игры не начнутся, пока этот огонь не достигнет до своего места. Я скажу вам, что огонь Духа Святого намного сильнее, и он достиг нас, и теперь он внутри нас. Если мы хотим, чтобы Божье сильное присутствие было на наших воскресных богослужениях, если мы желаем, чтобы сила Божья была в нашей церкви круглый год, тогда мы должны нести огонь Божий вперед. Давайте будем прилагать все усилия от всего сердца, чтобы огонь Божий никогда не угас. Будем пребывать в Божьем огне, будем теми людьми, кто несет этот огонь вперед. Возлюбленная молодежь, я призываю и вас также. Никогда не угашайте Божий огонь внутри себя, потому что Слово Божье говорит: «Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире». Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 16. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не поколеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня». От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не низложить меня на землю. Они подобно льву, жаждущему добычи, подобно скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, который удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дается ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как же не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же, Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Амоса, глава 1. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галат железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Венедада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Еденова. И пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь». Так говорит Господь: за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота, и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Феман, и пожрет чертоги Вассора. Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Амоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галаде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. Глава 2. Так говорит Господь: за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среди его, и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают право за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сыновей ваших я избрал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы Назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот, я при...

0: Радио «Пилигрим».
1: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Радио Пилигрим приветствует вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе пятничное утро.
2: Сегодня в эфире у нас Юрий и Елена Кривонос и Катерина Хаматнурова. Друзья, хорошая компания. Ну и в этой компании, конечно же, вы наши слушатели.
3: Поэтому пишите нам, да, откуда вы, где вы нас слушаете. Ну и свои вопросы и пожелания присылайте. Будем рады прочитать все.
2: А тем более у нас тема сегодня, она такая, она в некотором смысле исследовательская. А исследовать мы будем свое сердце. И когда речь идет об исследовании сердца, какие вопросы самые важные? Что нужно проверить в сердце своем?
3: Ну? Веру.
2: Веру, да. Верили вы, задает Христос вопрос. А потом, какие еще есть здесь исследования? Давид говорит, что «Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути?» То есть, угу, туда ли мы идем? Апостол Иаков тоже говорит, помните?
3: Что именно?
2: А не получаете, потому что не просите, а еще потому что просите для ваших вожделений. И это тоже нужно исследовать внутри себя.
3: А вот это помыслы в сердце человека, глубокие воды, да, и мудрый он будет вычерпывать их.
2: Разбираться, да, в себе. Человек, который разбирается в своих мотивах, не прикрывает их чем-то, ну, таким красивым, а именно разбирается в них. Это да, это действительно, это достойно, во всяком случае. Вот, ну и мы сегодня предлагаем пройти исследование в области благодарности. Поговорим о благодарности. Действительно ли мы благодарны? Ну, согласитесь, когда место Писания говорит нам «за все благодарите», мы тогда на самом деле сталкиваемся с достаточно серьезной проблемой. Потому что, ну, как, за все, за что за все можно благодарить? Один говорит, ну...
3: И как благодарить за плохое?
2: Как благодарить за плохое? А можно ли тогда благодарить за любое искушение, в которое я впадаю? Спасибо тебе, Господи, сегодня я опять.
3: И вот... Вернулся в свою лужу.
2: В свою, да.
3: А вот как нам понимать это место Писания? «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия». Воля Божия о нас в том, чтобы мы... за все благодарили за чем-то, или воля Божия во всех наших жизненных обстоятельствах, и поэтому
2: вот,
3: благодарить?
2: Хороший вопрос, который мы должны задать себе. Греческий язык, он бывает очень и очень таким как бы емким, да, на котором был написан Новый Завет. И здесь, мне кажется, было бы верно нам трактовать шире это место Писания. «За все благодарите» — это не просто «за все», а «во всех обстоятельствах благодарите». За что благодарим? За данное Богом. Но благодарим ли мы за наше спасение, например, да, это самое большое, за что мы должны благодарить, когда нам трудно, когда не хватает денег, когда кто-то болен, когда есть искушение, есть трудности, лишения, или даже приходится, как написано, спасаться бегством. В этом случае благодарить ли нам за наше спасение? Благодарить ли нам за, ну, скажем так, за то, что Бог даровал нам людей, с которыми мы вместе идем? Да? Апостол Павел очень часто благодарил за кого-то. А если эти люди... подвели, а если они не оказались рядом, когда нужно, а если что-то еще произошло такое, благодарить ли за это ли, благодарить? И мы здесь, в общем-то, в довольно непростой ситуации.
3: И вот как поступать?
2: И как поступать? Поэтому, мне кажется, надо проверить свое сердце, начать с проверки своего сердца. Видимо, это где-то внутри нас, потому что когда что-то звучит с достаточно ясным требованием, да, не как предположение, не как предложение, но как повеление, то здесь мы должны понимать, ресурсы все у нас. Как сегодня принято говорить, мяч на нашей стороне. А что нам делать, когда говорится «за все благодарите»? Проверить свое сердце.
4: А антипод благодарности – это что вообще?
2: Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Как вы думаете? Ну, мне кажется, ропот.
4: Да. Недовольство, да, такое?
2: Ропот.
4: Все не то.
2: Все не так, да. Вот, ребята, все не так, как надо. Это песня Высоцкого. Ну вот мы, да. И это, кстати, есть в некоторой, наверное, манере и характерности русского народа. Все подвергать критике, нет, ребята. Все не так, как надо. И я вам скажу, это очень большая проблема.
3: Ну, почитать книгу «Исход».
2: Вот как раз о ней тоже хотел сказать.
3: Да. Ведь
2: обратите внимание,
3: наработать.
2: Да, Бог вывел народ израильский из Египта, но 40 лет водил их по пустыне, чтобы избавить их от ропота. И вы знаете, избавление это происходило не путем воспитания, хотя воспитание тоже было, а путем того, что просто вымерли все ропотники. То есть ропот настолько серьезная проблема, что ее проще похоронить с ропотником, чем
3: перевоспитать,
2: чем его перевоспитать. А, вы знаете, во времена Ветхого Завета, видимо, нет. И только с рождением свыше, которое приходит во Христе Иисусе, только когда мы обретаем новую природу в Боге, да, как-то Христос в вас теперь, вот так это, наверное, вот это приходит, вот это обновление, и за все благодарите. И поэтому сама фраза эта, еще раз повторюсь, за все благодарите, она как раз-таки как проверка наша, а не там ли мы еще, не ропщим ли мы до сих пор, и не вызываем ли на себя раздражение Господне своим ропотом? Мне кажется,
3: ну, ропот — это еще и несмирение, скажем, гордость.
4: Я хочу по-другому, да?
3: Да, я хочу, как я хочу, и мне надо только так, и только это меня порадует, а вот по-другому нет. Но все же хочется...
2: Да, я бы сказал бы даже простите, перебью, да. Не только это, но еще и вот у меня не было так, как надо, потому что вы все не такие, как нужно. Это же очень часто...
3: Забрали лучшие годы моей жизни.
2: Забрали лучшие годы. И вы знаете, я, к сожалению, встречал и встречаю это среди христиан. И нередко эта фраза слышится у тех, которые переходят из церкви в церковь, люди. А у меня было все не так хорошо, потому что здесь не все так, как надо, делают. Вот я сейчас пойду туда, где все делают гораздо лучше, там люди лучше, и у меня сразу все наладится. И некоторые же так и считают. И, к сожалению, несут с собой ропот огорчения на народ Божий. Это проблема. Это проблема.
3: А вот хочется понять, почему. Вот это ж не просто так Писание говорит: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия». Ну, просто как это, знаете, правило хорошего тона. Просто быть благодарным человеком. Тебе что-то сделали, ты в ответ это отметил, сказал спасибо. Вот, мне всегда тяжело было выполнять какие-либо действия, когда мне говорят: «Просто послушай меня, просто сделай вот так». Но хочется понимать, почему именно так, почему так, а не иначе, почему нам нужно за все благодарить, что за этим стоит, почему плохо за все не благодарить. Вот как-то глубже хочется в это вникнуть.
2: Да, друзья, ну, прежде всего скажем, что... «За все благодарите» — это не значит, что будто все происходящее хорошо. То есть, если кто-то грешит, ну или если мы искушаемся сильно грехом, не есть это хорошо. Это говорит о том, что в нашем сердце есть обольщение какое-то, да, обольщается каждый собственной похотью. И, ну, с этим надо что-то делать. Понятное дело, что когда кто-то болеет, болезнь не есть хорошо. Но болезнь может послужить к славе Божией, как мы видим, опять же, Христос говорит. Страдание далеко не всегда хорошо, но страдание есть уподобление Христу, тем не менее. Что, к какому мы должны прийти выводу? За все благодарите, это благодарите во всех обстоятельствах. Благодарность есть, есть абсолютные вещи, которые абсолютно хороши, за которые мы должны говорить, благодарить Бога абсолютно всегда. А вы ведь смотрите, место Писания Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, 16 по 18 стих, оно ведь как раз к этому абсолютному нас влечет. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это неразрывная связь. Мы не можем их все три разделить. Вот всегда радуйтесь. Я всегда радуюсь, а я непрестанно молюсь. А я за все благодарю, как три таких человека. Нет, это один человек, который всегда радуется, который непрестанно молится и за все благодарит. Тогда получается, что нам нужно начать с радости. Радость, получается, о чем? Ведь
3: что имена записаны в книгу жизни? Мы знаем вот правильный ответ.
2: Отлично, так это великолепный ответ. Мы не всегда его вспоминаем. Имена наши записаны в книгу жизни. Но видит Бог, говорят люди, да, как написано у пророка, видит Бог, записано у него, все деяния человеческие записаны у него. А потому, ну, будем полагаться на него и радоваться тому, что мы в очах его. И наши страдания, и наши проблемы, и наши трудности, и все это пред очами него. Он видит. То есть есть вещи абсолютные. Давайте за них радоваться. Давайте радоваться, что имена наши записаны в книгу жизни. Давайте радоваться, что Царствие Небесное нам дано. Давайте радоваться радостью великою, что Христос, Сын Божий, с нами, и Он в нас. Там много чему надо радоваться, да? И тогда у нас появляется вдохновение для непрестанной молитвы. Молитвы благодарности. Вот она, непрестанная молитва, но мы же не будем молиться только за то, что, Господи, спасибо Тебе, что имена наши записаны, спасибо за то, что имена наши записаны красивыми чернилами, прекрасной ангельской рукой, вот, и большими буквами записаны наши имена. То есть мы можем, конечно, здесь пофантазировать, но когда мы непрестанно молимся, Дух Святой обязательно будет приводить нам на память все. За все, что мы можем благодарить. Радость небесная приводит к благодарности. Благодарность выражается в молитве. Вот простая логика, которая работает. И тогда мы можем сказать, да, что любящим Бога,
3: призванным по Его изволению, тоже немаловажный фактор.
2: Все содействует ко благу. Это вывод, который, знаете, ну, невероятно вдохновляющий, невероятно мотивирующий. Хотя, как бы так сказать, в нем немало вопросов, Господи.
3: А что есть благо?
2: А что есть благо? Но я вам, знаете, что скажу? Проблема с благом у нас, потому что мы потеряли ценность блага. Точнее как, мы научились все конвертировать в определенный эквивалент блага. Мы все измеряем деньгами. И поэтому для нас благо вполне себе монетизированная штука. Для нас благо — это, ну, для кого как. Для кого-то миллион, для кого-то 5000. Вот, Господи, вот то, что я делаю сегодня, содействует к тому, что я заработаю, например, 5000, мне дадут 5000 в конце дня. Ну, или, допустим, в конце какого-то действия. Или, Господи, а где мой миллион? мне вот тут, да, что-то приглянулось, ну, проапгрейдить автомобиль неплохо бы, да. А вот, и вот, в общем, мы так смотрим на благо. И мы не понимаем, а тогда сути того блага, которое есть абсолютное благо, ну, которое деньгами не измеришь.
3: Ну, и в обратную сторону мы тоже смотрим. Если у меня все хорошо с материальной позиции, да, и там, может, и со здоровьем, и все у меня все хорошо, значит, я все делаю правильно, значит, я хорошо живу, значит, я угождаю Богу, и Он вот так вот окружает меня вот такими благами. Между тем, это является заблуждением.
4: Ну да, и часто это со стороны слышно. Что-то с тобой случится, и тебе сразу. Где-то ты согрешил, где-то ты... Ну вот как человеку по-другому смотреть? Это чувство, которое приходит, что когда у тебя все налажено, ты такой как бы спокоен. Но это чувство пугает, если честно. Вот... Потому что ты понимаешь, что на самом-то деле, да, благо – это совсем другое, и вот хочется перестраивать себя, и порой ловишь на каких-то моментах, и хочется видеть по-другому, потому что понимаешь, что ты неверно сейчас видишь. Ты можешь находиться не в лучших обстоятельствах, но иметь вот это благодарное сердце, ты можешь иметь эту радость, эту молитву в духе. И вот это состояние намного больше нравится, чем просто, когда, ну, все хорошо.
2: Да.
3: Ну, в трудных обстоятельствах мы сильнее чувствуем свою зависимость от Бога, хотя зависим от Него в любых обстоятельствах. Да, да. Ну, вот притча о богаче и Лазаре, она как раз показывает, что не надо думать, что если у вас все в жизни хорошо, это значит, у вас и с Богом все хорошо. И не надо думать, если у вас в жизни все плохо, значит, и с Богом все плохо. Это как-то по-другому строится.
2: А значит, и благо другое.
3: И благо другое, да.
2: Благо другое. И вот как раз-таки Лазарь получает благо, а богач не получает.
3: Мало того, богачу сказали... Ты уже доброе твое получил в жизни твоей. Все, да. Закончилось.
2: А вот здесь, смотрите, получил, да не разделил. И
3: здесь... Не поблагодарил.
2: Не поблагодарил. Получается, что благодарность, она тогда полноценная, когда благо наше, когда радость наша, когда все, что мы в жизни проходим, мы можем с кем-то разделить. Доброе ли или злое, мы можем с кем-то разделить. Вы обратите внимание, Авраам с Лазарем утешаются.
3: Да.
2: Они вдвоем, вместе. Давайте посмотрим на жизнь Авраама, который готов был разделить благо свое со всеми. Он, в общем-то, был человеком щедрым. И вот они вместе с Лазарем, им вместе хорошо. И давайте посмотрим на богача. Пиршествовал блистательно. С кем он это делал? С кем он разделял свое пиршество? А с теми, в общем-то, кто мог и с ним разделить пиршество, да, то есть с такими же, как и он, богатыми.
3: Своего уровня.
2: Кто не мог, скажем так, благодарность ему выразить тем же. И вот здесь-то как раз мы приходим к очень важной вещи. Наша благодарность Богу должна выразиться в благодарность человека Богу за нас. То есть мы благодарны Богу за то, что получили от Бога, служим другим этим самым. Они не могут нам этим самым воздать. И благодарят Бога за нас. И вот она, наша благодарность Богу, приобретает абсолютный характер. Она-то как раз конвертируется в благодарность других, не в деньги, а в благодарность других людей. Не только деньгами, но благодарностью. И вот это, конечно же, очень серьезный момент. Вот представьте себе, если бы богач мог послужить Лазарю, ну, сделать жизнь его полегче, Да хотя бы прийти врача. Ну, давай я рядом с моим забором тебе шалаш поставлю. Да, там еду тебе будут приносить утром. Там, ну, остается. Ну, живи ты тут. Молись только за меня, да? И все, и Лазарь молится, потому что воздать богачу тем же самым он не может. И поэтому куда он отправляет свою благодарность? Ну, на абсолютную благодарность. В небо обязательно. И вот вам, пожалуйста, вот вам спасибо богача Богу устами Лазаря. Угу. Здорово. Вот когда так происходит, тогда действительно это небо не может принять. Когда мы ходим в Краснодаре по парку, названному, да, парку, вот обратите внимание, парк-то называется Краснодар.
4: Да, но все.
2: Но все называют его именем того человека, который этот парк делает. А почему? Вот я специально не говорю имя, потому что, ну, пусть Бог воздаст. Человек делает что-то для других людей, и другие люди благодарны. И кто-то, кто верит искренне, он благодарит Бога. Спасибо, Господи, за этого человека, который вот, ну, сделал нам такое благо.
4: Причем однажды комментарии читала, и там много молитв возносится в комментариях за этого человека, за здоровье. И да. Я думаю... Вот это и есть вот эта благодарность, которая уже вот в этой молитве, в комментариях, вот, и да. возносится Богу.
2: Да, вот смотрите, она не просто из его уст, потому что мы часто смущены, мы можем быть скромны, мы можем быть заняты, но другие видят и замечают. И когда мы сможем действительно послужить тому человеку, который... не сделает того, что можем сделать мы, вот эта благодарность, она дойдет до Бога однозначно. Почему и говорится, да, презирайте сирот и вздов. Угу. Потому что их благодарность меня за вас, да, она мною отвергнута не будет. Она будет принята, а значит, благо свое вы не потеряете. Вот как интересно. Если бы все так понимали, если бы все так понимали, люди, живущие здесь на земле, считающие себя верующими, жизнь была бы по-настоящему хорошей. Но я предлагаю перейти к вопросам.
3: Да, давайте.
2: Ну, первый вопрос для проверки, благодарны ли мы Богу, это благодарим ли мы Его за природу и творение? Давид говорит в 103-м псалме: «Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу». Или он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А это как раз слова Христа. Вот, пожалуйста, есть. За что благодарить?
3: Ну, это обычно, когда мы все-таки выберемся из городской суеты куда-нибудь в лес или на берег моря. Там оно как-то, вот, знаете, само.
4: Вот, пусть у нас будет это летом.
2: Ну, солнце греющее, асфальт. Понимаете, тоже вроде бы неплохо, но вот асфальт, конечно, нагретый солнцем, не очень хорошо.
4: А у меня птицы орут в окно.
3: Птицы, да. А помните старый советский мультфильм про Кощея Бессмертного и Василису Прекрасную, когда он там ее осыпал всякими бриллиантами и золотом, и все превращал в золото. И вдруг где-то она там вот в его этой темнице, и вдруг видит, прорастает зеленый такой росток, и она так восхищается им, а он берет его в золото, превращает, думая, что этим порадует ее больше, а она
2: вот она
3: расстраивается.
4: Превратное понимание богатства, да, благо.
2: Потому что, ну, знаете как, зелень она везде есть, а золото не везде, золото не у всех. И поэтому у меня пусть его будет больше, у меня пусть будет все из него, пусть все мне завидуют. Ах, беда. Ну вот, друзья, да, благодарить Бога за красоту природы. Если мы это умеем, то молодцы. Мы, а если не умеем, тоже. То сердце наше очерствело.
4: Вот это очень показатель. Вот у меня сын прям плакал, что он не видел закат в городе, не видно, где там солнце садится. И вот так хотелось, чтобы он увидел, а он, когда видел, как просто солнце падает в море, он вот просто сидел и видел в этом такое какое-то действие Бога. И вот когда мы можем видеть Бога в природе, вот Давид, он мог это делать.
3: Но не всегда как раз мы можем видеть этот закат, и не всегда мы можем видеть величие божественного творения. Но тогда находить это в мелочах.
2: Да.
3: В пении птиц за окном по утрам. В облаках по небу.
2: Да. Вопрос следующий. Друзья, задайте себе его. Благодарите ли вы Бога за пищу и воду, которую Он ежедневно дает? Рассказывают историю, что один человек приехал в европейскую страну из Африки и долго стоял у фонтана с водой. И он говорил: вы не понимаете, как вы богаты. Как вы богаты. У вас вода вот просто из-под земли. Конечно, сегодня... многие, наверное, были бы не против, если бы у них из-под земли фонтан другого чего-нибудь бы бил.
3: Да.
2: Вот. Но богатство истинное — это то, что реально дает нам жизнь. Реально. И благодарить Бога за это надо. Молиться перед едой. Хотя бы вот самая простая такая благодарность — апостол Павел пишет: «Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Можете ли вы за это поблагодарить? Ваша совесть делает ли вашу благодарность свободною? Знаете, можно есть чистую, там, кошерную или халяльную пищу, как там сегодня принято, да, у определенных людей, да. Но эта пища украдено с чьего-то стола, например, у кого-то отнято.
3: Ну, если вдруг.
2: Да. Если вдруг, да. Вот смотрите, здесь вопрос, за что благодарить. Да? А если она получена с трудом, если в ней есть еще и благодарность других людей, то я вам скажу, что да, благодарите. Это не предосудительно. А если не принимать пищу с благодарностью, это значит забывать, кто является источником.

0: Друзья, ну, у нас пришло время для небольшого блока новостей. После этого блока мы продолжим. У нас есть еще список, немалый список вопросов, которыми мы можем проверить свое сердце. А сейчас давайте послушаем новости.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых.

0: источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Продолжаем.
2: Да, приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Это прямой эфир. Мы говорим сегодня о благодарности, о благодарении Бога.
0: Да. Третий вопрос, который мы смогли бы себе задать, чтобы проверить, благодарно ли наше сердце, это благодарим ли мы Бога за саму жизнь, которая дана нам, а за здоровье тоже.
2: А если с ним что-то не так?
0: А с ним, пожалуй, всегда что-то не так, знаете. А если нам кажется, что мы просто пышем здоровьем, ну, наверное, это очень здорово.
2: Но это недолго. Но, знаете...
0: Когда у нас чего-то много, это говорит о том, что нам срочно надо конвертировать нашу благодарность в благодарность других. Много у тебя здоровья, послужи тем, кто испытывает немощь.
2: Ну, написано, дней жизни человека 70 лет, при большей крепости 80, и лучшая пора – труд и болезнь.
0: Да, уж. Да уж.
2: Вот как благодарить?
0: Вот так и благодарите. Потому что есть жизнь у нас. И эта жизнь, она здесь, земная жизнь, ну, лишь преддверие вечности, в которой не будет болезни, для которой болезнь в вечность, безусловно, не войдет. Но жизнь останется, жизнь сохранится. Знаете, человек, когда идет по полю, поле-то прекрасно, и ты видишь все эти цветы, но не только цветы на полях растут. Вот если ты выйдешь, там разнотравие так называемое, там к тебе прилипает и всяко разное. И все это ты несешь с собой. Поэтому в жизни бывают и цветы, бывают и тернии с волчицами. Прилипают к нам. А когда дойдем, отряхнемся. Стряхнем с себя все это вместе с ветхим телом нашим и обретем у Господа настоящее исцеление полное. А Давид в 102-м псалме пишет: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Да, Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Чаша преисполнена, да, тоже, но это уже 120-й псалом. Точнее, 2-й.
2: Но не всегда ведь мы это исцеление видим. Иногда люди, благочестивые, уповающие на Бога, могут и не выздороветь, и иногда умирают от болезней своих. Как здесь смотреть на вот это место Писания, что от всех болезней исцеляет?
0: Исцеляет все недуги твои. Вы знаете, исцеление Господне, оно ведь не только в плоти нашей, но и в душе нашем, в нашей, и в духе нашем. Наши болезни, по большей части, они не от наших физических недостатков, они скорее от нашего внутреннего состояния. А возьмите сегодня в мире, сколько панических расстройств, сколько депрессивных состояний, сколько неврологических болезней, а за ними идут и все остальные. Когда Господь исцеляет все недуги, ведь Он прежде всего, да, устраняет из нашей жизни и ведет нас вот как раз к этому образу жизни, все то, что к болезням ведет. Это греховный образ жизни, это беспокойство разного рода. Но тогда и исцеление начинает происходить в теле нашем. Но нужно сказать, что наше тело сегодня ветшает естественным образом. То есть это происходит вследствие старения, а кроме того, мы имеем большое обетование, что когда наш ветхий человек становится более немощный или слабеет, да, то внутренний обновляется. И любая наша немощь, ну, болезнь, которая пришла к нам не потому, что мы согрешили, и Бог хочет нас вразумить, а она к обновлению нашего внутреннего человека. Господи, я вот тут приболел, вот тут, в ноге моей, в руке моей, но внутренне я обновился ли? А это вопрос, который вот всегда мы должны себе задавать. И поэтому, ну, мы благодарны, что происходит как раз внутреннее обновление. А от здорового духа, так сказать, и плоть тоже укрепляется. Да, интересное здесь, знаете, такое замечание в своей книге «Зеленая миля» делает Стивен Кинг. Он наделяет одного из своих героев даром исцелять болезни. Но это было не полное исцеление. Это просто были некоторые силы, которые давали желание жить. То есть человек, вот он говорил, да я как будто не то чтобы совсем меня оставила болезнь, но просто я стал крепче и стал преодолевать свою болезнь. Вот это любопытное замечание, но мне кажется, вот так происходит и в нашей жизни. Вот эта крепость, она из Духа Божьего внутри нас приходит. Помоги нам, Господи. Иногда нам просто не хватает сил принять силы от Бога. Хорошо, следующий вопрос. Да. Благодарны ли мы в молитве? Вот здесь...
2: А до этого что все было? Все пункты?
0: Подождите, ведь молитва... Здесь пункт не только за полученное, но благодарность, но и благодарность состояния. Я молюсь почему? Потому что мне плохо, потому что я боюсь, потому что я о чем-то переживаю или хочу, чтобы что-то произошло так, как мне надо. Почему я молюсь? Или же я прихожу с благодарностью. У меня есть не только нужда, у меня есть еще и благодарность Богу моему. Поэтому я думаю, что благодарность в молитве — это «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Все-таки здесь что-то начинается с благодарности.
3: Мне мама всегда говорила: благодарить на этом берегу. Пока ты еще туда не перешла, как будто бы благодарность, она строит вот этот мост туда.
2: Ну, это такая отсылка к переходу через море, когда Моисей вел народ. И люди на этом берегу роптали, а благодарить стали только тогда, когда перешли.
0: Ну, они там и плясали, но они там и веселились, да. Но, а потом их ждала встреча с горой.
2: Ну, в итоге основа Синай. Ропот, да, и благодарность за каждое благо была очень недолгой, потом снова начинался ропот. Ну вот для меня очень яркий пример книга «Плач Иеремии», где пророк рассказывает о таких бедствиях, которые не просто с ним происходят, он понимает, что Бог допустил это в его жизни, и ну, там даже читать об этом страшно, как он перечисляет, сколько тяжестей свалилось, и он просто от одной из них выжить невозможно, а их там десятки этих проблем, свалившихся на него, и, казалось бы, и он это как в обвинение Богу выстраивает, говорит, это ты сделал меня мишенью, ты позволил, там и стрелы летят, и туда, и все, и там. А потом говорит, но я говорю своей душе, а по милости Божией мы не исчезли. По милости Божьей, если находит милость в том, что Бог дает ему жизнь. Да. И если бы Бог гневался на него, уже бы он бы уже и не жил.
3: Почему мы сейчас такие слабые?
2: Мы избалованы.
0: О, мы, да.
2: Комфортом.
0: Да, друзья. Не забудьтесь ни о чем, но в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Вот это прекрасное место. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот это, наверное, самое большое благо, когда не просто там ты открываешь желания, они исполняются. На самом деле мы знаем примеров много. Это не делает нас счастливыми. Возьмите даже классика, пожалуйста, сказка о рыбаке и рыбке. Все желания исполнялись, счастье не принесло. И снова к разбитому корыту. А вот когда помышления во Христе сберегаются, когда вот этот мир в нашем сердце, независимо от того, есть у нас что-то или нет, вот это большое благословение. Да.
0: Следующий вопрос, который стоило бы нам себе задать, это благодарю ли я Бога за ответы маленькие, за все ответы от Бога, даже самые небольшие. А Давид пишет: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». И мне кажется, для Давида самой большой, наверное, причиной благодарности его было это то, что его молитвам есть куда приходить. Его молитвы принимаются Господом. Они слышатся Богом. Благодарю Господи, что мое письмо принято. Знаете, есть на почте принимают письма с уведомлением. Ты отправляешь письмо, и ставят печать почтальон, что это письмо будет доставлено, и уведомление о том, что оно будет доставлено, вам придет куда-то, на электронную почту или там, по телефону, да. Приложение. Пришло. Письмо доставлено. Вот Давиду главное было это, чтобы пришел этот отклик: письмо доставлено. Благодарю, Господи, Тебя во всякое время. Вот в это время Ты меня выслушал, и в это время Ты меня выслушал. То, что Ты меня выслушал, моя молитва к Тебе дошла. Это самое главное. Угу. Все остальное в Его руке. В Его руке. Он решит. Он решит так, как надо. Но когда это у Него, и Ты знаешь, что это у Него, да, ты можешь быть спокоен.
3: Мне кажется, сейчас люди довольствуются тем и ищут рядом человека, которому все вот излить, все, что в сердце. И этого достаточно, как будто бы. Ну вот я это поделился вот этим. Но Давид был человеком, который к Богу приходил. То есть у него не было вот этого поиска рядом человека, кому это излить. Он Богу это все говорил. И от этого такие отношения у него с Богом очень личные. Вот это меня очень восхищает.
0: Да, друзья, время для небольшой музыкальной паузы. После нее вернемся в тему.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем наш диалог.
2: Да, спасибо за ваши комментарии, друзья. Спасибо за ваше мнение, которым делитесь. Благодарность важна, оказывается, важна.
3: Нам пишут, что благодарность — это про взаимоотношения, то есть это всегда направлено кому-то, значит, ты видишь того, кому ты посылаешь эту благодарность, у тебя есть вот эти взаимоотношения. Я думаю, что да, не просто в никуда, а ты конкретно кого-то благодаришь.
2: Вот Наташа пишет: дневник благодарности — хороший инструмент, особенно в трудное время. Открываешь и видишь, сколько ответов на молитвы. Надо их не только замечать, но и записывать.
3: На самом деле мы сейчас в семье так сделали. Мы поставили баллон 3-литровый и решили летом писать благодарности, что было у нас за это лето такого, за что мы можем поблагодарить Бога, с целью в конце лета выехать с семьей куда-то и просто открыть это все, перечитать и увидеть, насколько Господь нам дал хорошее лето вместе. Это прям классно.
2: Отличная идея.
1: Да. Давайте зададим себе вопрос: благодарю ли я Бога за других людей? Особенно тех, кто молится за меня. Но вообще, в принципе, за людей. Ведь сегодня немало, в некотором смысле, социофобии. Такой, которая, она прям погружает в себя некоторых людей. И нам нужно проверить свое сердце. Как мы, в общем-то, к людям относимся? И благодарить Бога за людей, которые за тебя благодарят, это, мне кажется, ну, такая одна из самых высоких степеней благодарности. Ты смог что-то сделать для других людей. Благодарю тебя, Боже, что я могу для кого-то что-то сделать. И это в их сердцах растет в благодарность тебе. То есть я кому-то мог рассказать о тебе, и человек уверовал. Я кому-то помог финансово или руками моими, и его это подкрепило, и он укрепился верою. То есть это действительно очень значимое. Мне кажется, для такой молитвы нужно что-то сделать. Нам кажется порой, что молитва — это что-то выдуманное, но не всегда далеко так. Молитва — это что-то пережитое, а иногда что-то сформированное, над чем поработали и довольно серьезно поработали, в том числе, когда речь идет о благодарности. Благодарность, мне кажется, она всегда связана с неким делом. Либо это Божие деяние, либо это дело людей, которые, ну, боятся Бога.
2: Ну, вообще часто говорят благодарить за людей, за, ну, разных людей. От кого-то ты получаешь какое-то благо, и ты за это благодаришь. От кого-то ты получаешь какие-то уроки.
3: От кого-то ты получаешь.
2: От кого-то ты получаешь. Да.
3: И становишься лучше.
2: И становишься лучше, приобретаешь некий опыт и больше нуждаешься в Божьей благодати, в силе прощения. И своими силами не можешь порой покрыть там человека, любить его, прощать его. Вот тут возникает сильная нужда в божественных силах. Да. И это ведет тебя к Богу, и это уже само по себе благо.
1: Следующее. Благодарю ли я Бога за то, что Он допускает трудности для моего духовного роста?
2: Ну, вот это самое трудное.
1: Трудно, наверное, потому что мы далеко не всегда понимаем, для роста ли нам это, да, во благо ли нам это. Но видите, человек, который праведник, да, он и в старости сочен и плодовит, да, то есть плоды растут на нем всегда. И мы духовными плодами богаты до конца жизни нашей здесь, так не может быть по-другому. И если что-то Господь, как, ну, добрый садовник, делает для нашего очищения, ну, наверное, это стоит благодарности, это его работа. А потому, конечно, что что-то же он обрезает.
2: Ну, это уже, знаете, это вопрос доверия, доверия Богу. Это более глубокие отношения уже наши с Богом, когда мы, проходя через какие-то трудности, смотрим на эти трудности именно как на работу Бога с нашим сердцем, принимаем это, соглашаемся с этим. Но это действительно, да, это принесет большие плоды, и ну, это факт неоспоримый. Но вот понять это в тот момент, когда Бог тебя обрезает, ведь это больно, ведь это непонятно, и не видно, каким будет это благо. Как однажды тоже мы проходили через определенные трудности, и это было неожиданно, и ну, люди, которым мы доверяли, где-то нас подвели, там, серьезно, и вот у меня было состояние, как будто меня уничтожили, знаете, и подошел ко мне один брат и говорит: а ты когда-нибудь видела, как обрезают виноград? Под корень просто так сносят всю его красивую листву, все его веточки, все вот так вот, шарах, и чтобы больше принесло плода. И так, мне тогда это помогло mm-hmm. очень сильно, и я стала благодарить Бога за вот эти обстоятельства, за эти трудности. А потом прошло время, и правда, какая-то новая жизнь появилась, вот, новый какой-то уровень вообще взаимоотношений с
1: Богом. Омолодился виноград. Омолодился.
2: Ну, он как будто стал больше гораздо, и плодов реально больше. Это удивительно.
1: Да. А следующая благодарность – это благодарю я Бога, когда мои планы рушатся, а его пути открываются для меня.
3: Как мы это любим.
2: А вот охотник нам пишет: надо за некоторых благодарить и больше не встречаться с ними. И за это благодарить.
1: Что я... Что с ними? Спасибо за встречу с ними. Спасибо, что я больше их не увижу. Да. Ну, что ж, и такое тоже, да. Такое я бывает. С этим согласен. Не всех людей Бог нам дает навсегда, но память о них оставляет для нас, чтобы мы что-то помнили. Но когда речь идет о наших планах, когда речь идет о его путях, здесь всегда будет возникать конфликт. Но, по сути дела, это благодарим тебя, Боже, за крест, который мы несем. Следуя твоему пути.
2: Да.
1: Нам бы иногда хотелось на дороге на этой вот как-то себя развлечь или что-то построить свое, но...
2: Мне понравилось определение одного пастора, который сказал: крест, вот тот крест, который мы несем, это перекресток нашей воли и Божьей воли. Mm-hmm. И вот когда мы все-таки выбираем его волю, вот это и есть тот крест. И поэтому, кто не берет такого креста и идет за Христом, не может называться его учеником. Он все равно, когда выбирает где-то свою волю в каких-то обстоятельствах, но выбрав волю Божию, это всегда будет благословением для нас.
1: Да,
2: а вот выбрав свою, не факт.
1: Мне кажется, что нам нужно продолжить еще эту передачу, потому что вопросов много, и мне думается, что тема интересная. Я думаю, что на следующей неделе мы обязательно этого коснемся еще раз. Но что хочется сказать вот на сегодняшний день? Благодарите Бога за Дух Святой, за дар Духа Святого, за дары Его для Церкви. Это... действительно здорово. Когда мы благодарим, мы ведь берем в руки инструмент, или, скажем так, мы сами становимся инструментом в его руках, и он все сделает здорово, он все сделает прекрасно. Не я сам, не своей силою, не своими способностями, но силою Божию могу для него потрудиться.
2: Будем стараться.
1: Да, тему обязательно продолжим, друзья. Всем спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку, за вашу любовь, за ваши вопросы.
2: Благодарим Бога за вас.
1: Скачивайте наше приложение и наблюдайте, скоро должно выйти обновление. Как скоро, не скажу, но надеюсь, что в течение месяца. Будет интересно.
2: Благословений всем. До завтра.
3: Хорошего дня.
0: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 136. При реках шумных Вавилона сидели мы и вспоминали вершины древнего Сиона, ковчег завета и скрижали. От нас пленившие хотели услышать о горах Ефронских, чтоб мы под арфу и свирели пропели из песней сионских. Но мы не пели песнь Господню, что нами больше всех любима. Как веселиться нам сегодня вдали от стен Иерусалима! О, если б мы о нем забыли среди безрадостных скитаний, то наш язык от горькой пыли давно прилипнул бы к гортани. Как можно петь вдали от дома, где всюду храмов отражение? Ты, Господи, сынам Едома, припомни наше поражение. О, вавилонская блудница, опустошившая пределы! Блажен, кто из своей десницы в твои владения пустит стрелы, и кто в шатры твои войдет и принесет и меч, и пламень, и огранитный серый камень твоих младенцев разобьет.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Армения. Армения – край гор и средневековых монастырей. Земля, помнящая Великий потоп и закат древних цивилизаций. Место, где ткутся сказочные ковры. Перечислять все клише, которыми награждают этот кусочек каменистого рая, можно бесконечно долго. Армянские кулинарные традиции такие же древние, как история армянского народа. В основе их – естественность и простота вкуса. Национальная кухня Армении без преувеличения известна во всем мире. Пусть не всем известны такие блюда, как долма или хаш, но шашлык и лаваш известны и любимы в каждом уголке нашей земли. Долма – вкуснейшие армянские голубцы из виноградных листьев, фаршированные рубленым мясом. Кроме того, используются любые овощи – перец, лук, баклажаны, кабачки, помидоры. Хаш – густой наваристый бульон из говяжьих ног и хвостов, по сути, бульон для холодца. Едят его горячим, с мелко нарезанным чесноком и подсушенным лавашом. Хариса является одним из самых любимых явств армянского народа, а также является национальным блюдом. Это каша из пшеницы и мяса куриного или баранины. Хачапури – пирог или пирожки из слоеного теста с начинкой из творога или брынзы. В Армении любят также пельмени, хинкали, манты. Из кондитерских изделий популярна пахлава – пирог из множества тончайших пластов теста, пересыпанных начинкой из молотых орехов и меда. На протяжении многих веков армяне сумели сохранить свое истинное духовное богатство – религию, культуру и национальные многовековые традиции, которые соблюдаются ими вне зависимости от своего местонахождения. Армянские свадьбы являются тому ярким примером. Один из важнейших этапов армянской свадьбы – помолвка. Семья жениха собирается в доме невесты с ценными подарками и обручальным кольцом. Родители жениха ставят на стол коньяк. Если родители невесты его открывают, значит, они дают свое согласие и благословляют союз молодых. Традиционно армянские свадьбы предусматривают обряд венчания в церкви. Во время венчания невеста дает обещание быть покорной женой для своего мужа, а жених, в свою очередь, обещает быть опорой для своей будущей жены. По церковным обычаям, во время церемонии над головой молодоженов крестные держат короны. При выходе из церкви новобрачные отпускают в небо голубей как символ любви и мира. Свадебную делегацию встречает мать жениха. Она кладет на плечи молодых лаваш и кормит с ложечки медом, чтобы жизнь их была сладкой и благополучной. Затем молодоженов осыпают конфетами и изюмом для достатка. На армянской свадьбе невеста танцует одна дважды. Сначала с деньгами, это называется шабаш, затем национальный танец. Во время шабаша гости стоят вокруг девушки и кладут ей в руки деньги, пока она танцует. Перед тем, как зайти домой, жених и невеста разбивают тарелки и переступают через ее осколки. Чем больше осколков, тем более счастливой и длинной будет их совместная жизнь. К концу торжества молодожены передают неженатым и незамужним гостям таросики – маленькие декоративные сувениры, которые принесут им благополучие и скорую свадьбу. Они символизируют любовь. По преданию, незамужние девушки после этого должны увидеть своего суженого во сне. Подавляющее большинство населения Армении – христиане Армянской апостольской церкви, за которой законодательно закреплен статус Национальной церкви армянского народа, а за христианством – статус официальной религии Армении. Христианство впервые появилось в Армении в первом веке вместе с апостолами Фаддеем и Варфоломеем. А во втором и третьем веках учение Христа широко распространилось в стране. Чтобы понять значение христианства для Армении, важно вспомнить слова полководца Вартана Мамиконяна. «Враг думает, что христианство для нас – это только одежда, но он увидит, что нельзя изменить цвет своей кожи».
В Армении есть предание о зарождении христианства в стране. Святой Григорий Просветитель был заточен царем Тагдатом III в темницу у подножия горы Арарат и по преданию провел там 13 лет. Он выжил благодаря женщине, которая приносила ему еду и питье. Все эти годы святой Григорий усердно молился, и его молитвы были услышаны Господом. Когда царь Тардат сошел с ума, святой Григорий сумел излечить его, и царь объявил о принятии страной христианства. Так в 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство как государственную религию. У каждого русского человека есть друг или знакомый, корни которого уходят именно в этот народ. Армяне уже давно живут рядом с русскими. Согласно древнеармянской мифологии, Хайк основал армянское государство и начертил его границы вокруг трех озер – Ван, Урмия и Севан, а все вместе – вокруг горы Арарат. Так появилась Армения, так появились удивительные и гостеприимные

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся откровенно поговорить о некоторых тайнах прославления. Я позволю себе высказать свои человеческие страхи, а может быть, кто-то узнает и себя в этом. Когда я хвалю Бога, то соглашаюсь на унижение из необходимости, а не из чувства преклонения. Хвала другого унижает меня. Она неприлична для человека, уважающего себя. Именно это Мелхола пыталась сказать Давиду, когда тот скакал перед ковчегом Божьим. Ей казалось, что Давид не должен быть до такой степени индивидуалистом. Он ведь еще и муж, и чей-то сын, и брат. И, наконец, лицо государственное. При таком поведении он ставит под удар все свое окружение. Это, по меньшей мере, неуважительно с его стороны по отношению к членам его семьи. Или, там, скажем, его подданным. Ладно, пусть люди смеются над тобой, Давид. Но ты хоть меня пожалей. К чему эта публичная демонстрация своих чувств? Твоя хвала Богу – это мое всеобщее унижение. Ты хоть видишь эту взаимосвязь? Или ты уже ничего не видишь, кроме своего Бога? Неужели Бог хочет этого разлада в нашем доме из-за таких пустяков? Ты делаешь мне больно, Давид. За что? Ты горд и упрям. Ты ведь можешь скакать в своей горнице сколько угодно, но зачем так унижаться у всех людей на виду? Есть же какие-то нормы приличия, наконец. Это то, что пытались также сказать книжники и фарисеи Христу при его въезде в Иерусалим, когда дети кричали ему «Осанну!» «Скажи им, чтобы замолчали!» Это диссонирует со всеобщим настроением. Наконец, это неэтично, столь откровенно выделять одного перед всеми остальными. Некуда глаза деть от стыда. Нет, это крайне невыносимо, столь откровенно превозносить и прославлять кого бы то ни было, пусть даже и Бога. Хвалить – это низко, это посягательство на мое человеческое достоинство. Это вызывает отвращение, наконец. Нет, хвалить неприлично. Поэтому хвала не может быть обязательством, она не может быть вынужденной. Она не может быть условием. Хвала является реакцией в ответ на величие Бога. Только в восхищении, когда я восхищаюсь Богом и, соответственно, хвалю Его, выражаю свое восхищение, нет стыда. Практически Бог становится Богом с момента Его боготворения в моем собственном сердце. Не иначе. Спасибо, что вы провели это короткое время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 июля, наша тема сегодня «В вашей проблеме нет ничего особенного». И наш стих, первое послание к Коринфянам, 10:13. Апостол Павел написал: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Человеческое. Перевод греческого слова «антропинос», которое означает то, что испытывает каждый. Это на самом деле важно, потому что дьявол будет говорить: «Твоя проблема особенная, с ней никто не может справиться, у тебя уникальная, самая сложная проблема». Вам нужно обратиться к этой проблеме и сказать: «Послушай, ты просто человеческая проблема, антропинос, в тебе нет ничего особенного». Другие люди уже сталкивались и справились. Другие одержали победу, и я это сделаю. Ваша способность подняться на гору и победить врага во многом зависит от того, как вы смотрите на проблему. Если вы считаете проблему огромной, она вас может победить. Но если вы скажете: «Эта проблема небольшая и скоро рухнет», так и произойдет. Поэтому посмотрите на свою проблему и скажите: «Ты проблема, уходишь». Подумайте об этом сегодня.

Иисус, мы благодарим Тебя, что Твои небеса манят нас, что Ты ждешь нас. Благодарим Тебя. Твоя любовь воскрешает, Твоя любовь исцеляет наши сердца.

0: и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 17 июля. «Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Книга Левит, 6 глава, 13 стих. В этом ветхозаветном слове нам представлен очень интересный эпизод об огне на Божьем жертвеннике, в котором сокрыт глубочайший смысл для верующих Нового Завета, особенно нашего времени. Думаю, что этот чудесный прообраз – того, что должно быть внутри нас и внутри церкви. Думаю, что это чудесный прообраз того, что должно быть внутри нас и внутри церкви. Огонь Духа Святого, который сошел и стал обитать внутри нас, никогда не должен угасать. К несчастью, мы можем сегодня быть свидетелями того, как церкви мало-помалу превращаются в церковные богослужения. То есть люди по воскресеньям ходят в церковь, а в другие дни недели огонь внутри них угасает. Мы живем в такие времена, когда нам просто необходимо в нашей жизни построить Божий жертвенник. А что же есть Божий жертвенник? Конечно же, это наше прославление, наша молитва, наше служение. Церковь не имеет права не служить. Если она не в служении проповеди, то должна быть в служении молитвы. Если не в служении молитвы, то должна быть в служении поклонения. Но огонь, который мы получили, должен всегда гореть. Мы видим это в жизни апостолов. Они несли Божий огонь и передавали его другим, и этот огонь не угасал. Хочу привести один пример. Конечно же, олимпийский огонь не имеет никакого отношения к Божьему огню. Но что интересно, олимпийские игры не начнутся, пока этот огонь не достигнет до своего места. Я скажу вам, что огонь Духа Святого намного сильнее, и он достиг нас, и теперь он внутри нас. Если мы хотим, чтобы Божье сильное присутствие было на наших воскресных богослужениях, если мы желаем, чтобы сила Божья была в нашей церкви круглый год, тогда мы должны нести огонь Божий вперед. Давайте будем прилагать все усилия от всего сердца, чтобы огонь Божий никогда не угас. Будем пребывать в Божьем огне, будем теми людьми, кто несет этот огонь вперед. Возлюбленная молодежь, я призываю и вас также. Никогда не угашайте Божий огонь внутри себя, потому что Слово Божье говорит: «Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире». Да благословит вас Господь. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: не о смерти Али, а лишь о том, что Господа не слышал.
1: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 июля. Сила Святого Духа. Вы примете силу, способность, умение, власть, когда сойдет на вас Дух Святой. Деяния святых апостолов 1.8. Расширенный перевод Библии. Дух Божий дает силу тем, кто хочет слышать Его голос и служить Ему. Человек, который хочет что-то сделать, может не обладать достаточной силой для этого, но она может прийти к нему благодаря крещению в Святом Духе. Вы помните, что Иисус был крещен сначала в воде, а потом на него сошел Святой Дух, и он был также крещен Святым Духом. Иными словами, он был погружен в силу, которая позволила ему выполнить поручение Отца. В Библии об этом сказано так. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяния 10.38. Перед тем, как Иисус начал публичное служение, он был помазан Святым Духом, то есть ему была дана сила. Когда мы исполняемся Духом, мы можем гораздо отчетливее слышать голос Божий. Мы лучше снаряжены для того, чтобы служить в Царстве Божьем. Мы пользуемся силой, способностью, умением, властью Святого Духа, которую получаем, когда Он сходит на нас, чтобы сделать нас своими свидетелями. Эта сила позволяет нам делать то, к чему призывает нас Бог. Обратите внимание на то, что Иисус не совершал никаких чудес и знамений до того, как получил силу Святого Духа. Если эта сила была нужна самому Иисусу, то тем более она нужна нам. Просите Бога наполнить вас силой Святого Духа сегодня и продолжать наполнять каждый день. Божье слово на сегодня. У вас есть доступ к силе Святого Духа. Не пренебрегайте этим. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев продолжают отвечать на ваши вопросы. Алексей Алексеевич, о ценности народной мудрости в принятии решений. Нам прислали такой вопрос, звучит так. Привыкла руководствоваться народной мудростью, неписанными жизненными правилами, сформированными столетиями. Но вижу, что Библия часто идет против того, что в народе считается здравым смыслом. Как примирить в таком случае Писание и народную мудрость?
1: Когда мы говорим о мудрости, любой мудрости, будь это народная мудрость, так называемая, или же мудрость какого-то философа, или же мудрость ваша личная, то есть отдельного человека, который просто считает себя мудрым или достаточно умным, чтобы сформировать свою позицию самостоятельно в какой-то конкретной точке. Нам нужно помнить то, что любая мудрость, она может изойти только от Бога. Священное Писание в действительности говорит об этом очень подробно. В первом послании Петра, в первой главе, мы читаем в конце этой главы, апостол Петр цитирует пророка Исаию. Он говорит там следующее. «Ибо всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, а Слово Божие пребывает вовек». Конечно, когда мы говорим о таком явлении, как народная мудрость, то эта мудрость достаточно часто очень точно совпадает с тем, что говорит Писание. Причина этого заключается в том, что Писание – это истина. И люди много раз, может быть, набили себе лоб где-то, шишек набили, и они, конечно же, пришли к выводу того, что лучше поступать вот так. Например, заповедь «Не кради». Это понятная заповедь, которая вот там, где она уважается, там, где соблюдает право частной собственности, там общество будет более успешно. И поэтому люди не только народную мудрость, а даже законы ставят относительно того, что воровать нельзя. И таких много достаточно принципов, которые мы видим, что они стали выражением или они приобрели какое-то общепринятое принятие в народе, и даже выражено это в законе. Но, к сожалению, достаточно часто мы сталкиваемся с явлениями, когда народная мудрость, она искажает Божию мудрость. Она не соответствует Божьей мудрости. Дело в том, что это все постепенно видоизменяется, когда люди царствуют, они берут на себя право это регулировать. Например, в Советском Союзе очень распространенно было известное такое выражение из морального кодекса строителя коммунизма. Оно звучало следующим. Кто не работает, тот не ешь. Вернее, тот не ест. Вроде бы как бы это такая мудрость, которая очень логичная. Она в действительности взята из Священного Писания, из второго послания к Фессалоникийцам, из третьей главы. Но она немножечко видоизменена. Если в первом послании Фессалоникийцам мы читаем следующее. «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». То коммунисты, они уже взяли и говорят, кто не работает, тот и не ест, тому не дадим. Заметьте, как маленькие детальки, они устанавливают атмосферу, они делают авторитарность режима, они ставят систему «мы заставим» и так далее. И когда мы соприкасаемся с такими вещами, нам нужно быть очень осторожным. Осторожными почему? Потому что любая народная мудрость, она всегда должна быть проверена, насколько она соответствует Священному Писанию. Если она соответствует Священному Писанию, тогда это то, что в действительности приведет нас к благу и к успеху. Если это не соответствует Священному Писанию, то это, конечно же, станет причиной того или иного поражения в нашей жизни. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. Даже тогда, когда то, что вы берете из народной мудрости, точно один в один соответствует истине Священного Писания, мудрости Библии, даже тогда существует большая опасность, заключающаяся в том, что мы опираемся не на то, что мы в этом деле повинуемся Господу, а мы опираемся на что-то иное. Мы возвышаем человеческую мудрость. Мы возвышаем те достижения как бы людей, отделяя их от Бога. мы говорим о том, что это не Бог, а это люди такие умные. То есть всякий раз, когда мы соприкасаемся с народной мудростью, нам нужно давать себе отчет, что все ценное в этой народной мудрости пришло только от Господа Бога. И поэтому нам нужно в особенной степени быть Ему благодарны за это. И нам нужно, конечно же, повиноваться тому, что Он говорит. Помоги, Господь, вам в этом разобраться.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Библейский портал exeget.ru представляет.
2: Книга Деяний, 5 глава, перевод Международного библейского общества. Я его читаю для библейского портала «Экзегет». Эта глава начинается с одного эпизода, который часто людей смущает. Ну, там есть чему смущать. Но я напомню, что в конце 4 у нас была такая довольно серьезная заявка, что все уверовавшие едины сердцем и душой, у них общее имущество, они все продают свое имение, приносят, складывают деньги к ногам апостолов, а те раздают нуждающимся, да, то есть такая идеальная картинка. Слушайте, ну вот здесь хочется спросить, неужели было со всеми так, неужели вот никто не пожадничал? Ну, мы все знаем, как люди относятся к своему имуществу, тем более, если оно добыто тяжелым трудом, если оно существенное. Одно дело, там нищий поделился коркой хлеба с соседним нищим, а другое дело, если у тебя действительно богатое имущество, что вот ты раздашь этим людям, которые, может быть, всю свою жизнь пьянствовали и лодорничали? Один же человек по имени Анания вместе со своей женой Сапфирой продал свое имение и часть вырученной суммы оставил себе, причем его жена знала об этом. Остальное же он принес и положил к ногам апостолов. Опять-таки, человек ничего плохого вроде бы не сделал. Да? Он не украл, не убил, он продал имущество, и часть его отдал апостолам, денег вырученных. Петр сказал им: «Анания, как это сатана мог завладеть твоим сердцем настолько, что ты солгал Святому Духу и оставил себе часть денег, которые ты получил за проданную землю? Ведь земля до того, как ты ее продал, была твоей, и деньги, которые ты за нее получил, тоже твои. Почему же ты замыслил такое? Ты солгал не людям, а Богу». В чем упрек Петра? То есть, как я его понимаю, да, смотри, ты говоришь, что ты отдал все. Здесь напрямую не сказано, но потом этот вопрос будет задан жене Анании, да? И, соответственно, ты врешь. Но у тебя нет необходимости врать, потому что деньги в любом случае твои, ты не обязан этого делать, да? Но если ты это делаешь, то ты это делаешь чистосердечно. Вот в духовной жизни очень много вещей, которые человек делает, потому что он думает, что он их обязан делать, потому что есть какая-то мода, потому что все делают, вот он тоже, все продают имущество и раздают, но он тоже это делает, но при этом он нечестен с Богом. И вот нечестность с Богом понимается как очень большой грех. Смотрите, за воровство, за там прелюбодеяние, за убийство, может быть, наказание Божие не бывает таким мощным и быстрым, как здесь. Или не наказание Божие. Ну, давайте прочитаем. «Как только она не услышала эти слова, он упал мертвым. Все присутствующие сильно испугались. Подошли молодые люди, завернули его тело, вынесли и похоронили». Наказание Бога или нет? Вообще-то не сказано, что Петр его казнил, что Петр ему сказал: «Ты

проклят, ты пойдешь замертво, что молния с неба упала. У нас будет про Ирода подобная история. Может быть, естественные последствия, да? У него какой-то инфаркт случился вот от нервного потрясения, что-нибудь еще. Но связь явно есть. Но давайте не будем торопиться с выводами. Часа три спустя пришла его жена, ничего не знавшая о происшедшем. Петр спросил ее: скажи мне, вы с мужем за такую-то сумму продали землю? Да, ответила она, за такую. То есть он назвал сумму, которую они принесли. И она могла сказать: нет, мы продали ее там в два раза дороже, но половину оставили себе. Еще раз, они имеют право. Это ситуация абсолютно добровольного выбора. Но она стесняется выглядеть недостаточно щедрой. Она вот хочет казаться настоящей верующей. Вот это оказывается абсолютно неприемлемым. Петр сказал ей: что это вы сговорились испытывать Духа Господа? Ты слышишь шаги у двери? Это возвращаются хоронившие твоего мужа, они и тебя вынесут. Вот ей он уже говорит о том, что должно происходить, ну, наверное, по аналогии с первым случаем. И в тот же момент она упала к его ногам мертвой. Молодые люди вошли и, найдя ее мертвой, вынесли и похоронили ее рядом с мужем. Всей церковью и всеми, кто об этом слышал, владел великий страх. То есть, смотрите, вот назвать это какой-то церковной дисциплиной язык не поворачивается, потому что никто никого не наказывает. Назвать это наказанием от Бога тоже язык не поворачивается, потому что на него нет прямой ссылки. Но люди, которые обманывают Бога и притворяются более преданными Ему, чем есть на самом деле, умирают. Они не остаются, они несовместимы с жизнью этой ранней общины. Вот и, собственно, единственный вывод. Мы, наверное, не такие в основном своем числе прекрасные, как эти ранние христиане, но для нас нет в этом ничего страшного, пока мы не притворяемся перед Богом. Да? Я напомню, что самое жестокое обличение, которое мы встретим в Евангелии, это обличение фарисеев. Не мытарей, которые коррупционеры, воры и всячески живут так развратно, не блудниц, которые понятно, чем занимаются, не простых людей, которые, ну, как все грешат, там, кто понемногу, кто, может, и помногу, а именно фарисеев, которые показным благочестием изображают перед Богом что-то такое особенное, да, вот это несовместимо. Но, наверное, потому что если маска, если моего лица нет, то меня нет, то с Богом говорит эта маска. А если я есть, то какой бы я ни был, несовершенный, слабый, грешный, я все-таки с ним общаюсь, я все-таки как-то могу от него что-то получить. И мне кажется, этот отрывок здесь нужен ровно для этого. Иногда его воспринимают как отрывок о таком суровом наказании в раннехристианской общине, но не инквизиция, нет. Через апостолов в народе совершалось много знамений и чудес. Все верующие собирались вместе в колоннаде Соломона. Никто из посторонних не решался общаться с ними, хотя народ их очень уважал. То есть, смотрите, они уже фактически отделились, да, их совсем немного, их всего несколько тысяч. И это скорее отделение от уважения. Вот будет всюду в посланиях святые, святые, святые. Кто такие святые? Это отделенные, те, кто не как остальные, да. Вот они отделились, но не в силу того, что они сказали: мы такие, вот вы с нами даже не думаете на одну ступеньку этой самой лестницы вставать, да. Но к ним относятся уже как к совершенно особым людям. Тем не менее, верующих в Господа становилось все больше и больше, и мужчин, и женщин. То есть присоединялись, приставать не могли, да, там как-то с ними какие-то словесные перепалки устраивать, а просто присоединялись. Люди выносили на улицы больных, клали их на кроватях и циновках, чтобы хоть тень Петра упала на них, когда он будет проходить мимо. И из городов, что были вблизи Иерусалима, приходили толпы людей. Они приносили больных и одержимых нечистыми духами, и все исцелялись. Тоже несколько идеальная картинка. Здесь, правда, не дается никакого исключение, как в случае с Ананией и Сапфирой, но, ну вот идеальное, да. А как на это реагируют духовные лидеры иудейства, да? Первосвященник и все его приближенные, принадлежавшие к партии саддукеев, были преисполнены завистью. Они арестовали апостолов и заключили в городскую темницу. За что? А вот от них ускользает авторитет. Они по должности должны быть самыми авторитетными людьми, а нет. Они чудес не творят, к ним народ толпами не стекается. Казалось бы, ну, станьте такими. Ну, проще посадить в тюрьму тех, кто мешает выглядеть хорошо. Однако ангел Господа ночью открыл ворота темницы и вывел их. «Идите, станьте в храме, — сказал он, — и говорите людям о новой жизни». И вот тоже такая комедийная история. Эти посадили их в тюрьму, а ангел вывел, да? Ну, для Бога-то что трудного?
Они послушались и, придя рано утром в храм, начали учить. Да, то есть они не бегут куда-то в пустыню, не сидят тихо дома. Ну ладно, пронесло в этот раз, но в другой-то раз уж точно нас, наверное, серьезно накажут. Будем вот где-нибудь подальше. Да? Нет, они продолжают делать то, что они делают. Даже демонстративность в этом какая-то есть. Когда прибыли первосвященника и его приближенные, они созвали высшие советы всех старейшин Израиля и послали в темницу за апостолами. Но когда стражники пришли в темницу, то не нашли их там. И, возвратившись, заложили тюремные ворота, надежно закрыты. У ворот стоит охрана. Но когда мы вошли внутрь, мы никого там не увидели. Выслушав их, начальник храмовой стражи и первосвященники пришли в недоумение, что бы это значило. Потом кто-то и сообщил, пришел и сообщил им, люди, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Но не сработало, да? Тогда начальник стражи пошел со стражниками и привел апостолов. Они не применяли силу, потому что боялись, что народ может побить их камнями. Получается, апостолы добровольно пошли. То есть вот это такое движение, которое потом назовут ненасильственное сопротивление, да? То есть они делают свое дело, они провозглашают свою позицию. Но они не пытаются применить силу, и на угрозу применения силы они отвечают согласием, да, то есть они будут делать то, что им скажут, но они будут в то же время делать то, что им скажет Бог, да, то, что им скажут люди, или что части, которые не противоречат. Апостолов вели и поставили перед высшим советом, ну, это верховный орган, Синедрион. Первосвященник сказал им: «Мы вам строго запретили не учить от этого имени, но ведь весь Иерусалим наполнили своим учением, и к тому же обвиняете нас в смерти этого человека». А это самое обидное, конечно, да? Так-то мало ли кто чего говорит, какая разница. Но они говорят постоянно: вот вы распяли его, а это же ложится прежде всего обвинением на духовных вождей иудеев, потому что на самом деле это была их идея, которую они не без сопротивления провели в жизнь. Петр и другие апостолы ответили: «Мы должны больше подчиняться Богу, чем людям. Бог наших отцов воскресил Иисуса, которого вы убили, повесив на дереве. Но Бог возвысил его своей рукой, как вождя и спасителя, чтобы дать Израилю возможность покаяния и прощения грехов. Свидетели этому мы и Святой Дух, которого Бог дал тем, кто послушен ему». Вот главная роль христианина — это быть свидетелем, причем не только словесным, но и прежде всего в своей жизни, в тех вот 10 чудесах, которые совершаются. Ну и просто в своих действиях и поступках. То, что они продолжают свободно проповедовать, то, что они не стесняются сказать им в лицо: «Вы убили, а Бог воскресил», да? Прекрасно понимая, что этим они провоцируют Синедрион на еще более решительные репрессии. Когда присутствующие услышали это, они пришли в ярость, хотели убить их. Но тогда встал один из членов высшего совета, фарисей по имени Гамалиил, учитель закона, уважаемый всем народом. Ну, кстати, вот он сыграет потом большую роль через своего ученика Павла. Он велел вывести апостолов на некоторое время. Затем он сказал: «Вот смотрите, он не христианин, он не разделяет эту вот новую какую-то веру, которая возникла, но он честный человек. Он верующий человек, то есть внутри иудаизма тоже можно вполне прийти вот к какой-то подобной мысли. Израильтяне, хорошо подумайте о том, что вы собираетесь сделать с этими людьми. Не так давно был здесь Февда, выдававший себя за важную персону. Ну, мы толком не знаем, здесь какие-то перечисления, но всегда есть вот эти там мятежники, какие-то пророки, которые чего-то провозглашают, там, ведут за собой, но это все очень быстро заканчивается каждый раз, да? За ним пошло около 400 человек, но когда он был убит, то все его последователи разбежались, и все кончилось ничьим. После него был Иуда из Галилеи, он появился во время переписи, увлек народ за собой, он тоже погиб, и все его последователи рассеялись. Поэтому в данном случае вот вам мой совет: оставьте этих людей, отпустите их. Если их начинание от людей, то оно обречено на провал. Ну, было уже много, да? А если же оно от Бога, то вы не сможете их остановить, а лишь сами окажетесь противниками Бога. Вот великолепный пример подхода. Вот что-то подозрительное происходит. Мы пытаемся это контролировать, мы пытаемся на это влиять, мы пытаемся это запретить. Первая реакция — запретить, конечно, пусть ничего не будет. Мы вот сами, когда надо, вам скажем, чего делать, а сами ничего не делайте. Но очень простой принцип. Если от людей, само развалится. Много было таких истории. А если от Бога, вы же не уверены, что от Бога, а что нет. Бог выше наших представлений о нем. Вдруг это от Бога, тогда не противьтесь ему. Оставьте это, пусть каждый занимается тем, чем он считает правильным заниматься, и время покажет. Его речь убедила присутствующих. Надо же,
Какой он был авторитетный человек. Они призвали апостолов и приказали их избить. А вот тут какой-то логики нету. Он говорит, оставьте их в покое. Да-да-да, конечно. Ну, только изобьем сначала, конечно. То есть вот такая, знаете, логика дурной власти, которая не выпускает из своей пасти нетронутыми, да? Вот они невиновны, да, ну давайте их не будем казнить, просто изобьем, да, вот, потому что, ну как это, мы объявили уже, что они виноваты, получается, мы были неправы, получается, мы должны отступить, может, еще извиниться хотите, чтобы мы перед ними извинились? Ни в коем случае, давайте их плетем. Потом они еще раз запретили им говорить от имени Иисуса и отпустили, да, согласились с Гамалиилом, сначала избили, потом запретили говорить, он им говорил просто, ну, пусть идут. Все равно надо на своем настоять. Вот как дурная власть заходит в тупик, ее там никто не свергает, она просто как паровоз едет, едет, едет и не может остановиться, не может развернуться, да, вот, и она себя загоняет в какой-то тупик и оттуда уже не может выбраться. Вот так и здесь. Они себя сделали врагами христианского учения, хотя со стороны христиан никаких к этому не было предпосылок. Они ничего плохого не делали, они не свергали власть Синедриона, но они себя уже противопоставили. Значит, любой успех христиан отныне есть провал Синедриона, есть их поражение, а успехов будет много. Могли просто не обращать внимания, самое мудрое, что могли сделать. Я уж не говорю там присоединиться самим, хотя некоторые присоединились явно. Апостолы вышли из высшего совета, радуясь тому, что они оказались достойными понести такое бесчестие ради имени Иисуса. А вот рецепт христианского отношения к гонениям. Да? Это за Христа, значит, это наша награда, это орден на груди, это почетное звание. И каждый день в храме и по домам они продолжали учить и возвещать о том, что Иисус Христос. А не о том, что Синедрион плохой, не о том, что надо его свергнуть, не о том, что надо там переустроиться в жизни иудеи. А их задача возвещать Иисуса. Если при этом это навлекает на них побои, поношения, всякие прочие неприятности, это награда, потому что это за его имя. Вот прекрасный принцип, который, конечно, очень редко в христианской истории выдерживался.

Христа, полной любви и сострадания. В Его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда Твоим детем.

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Второе пришествие. Был поздний час. Шумные улицы большого города освещал свет неоновых ламп. Город постепенно умолкал, наступала ночь. По улице шел полицейский. Он привык к этим улицам и чувствовал себя здесь как дома. Узкие переулки, теснящиеся магазинчики, рестораны и даже сапожная мастерская. Все для него было привычно и знакомо. Сегодня служитель порядка проходил мимо мастерской. Насколько он помнил, сапожник всегда был в своей ловчонке, но теперь полицейский заметил, что в ней нет света, что-то неладно. Он нажал на дверь, и она легко открылась. Привыкший ко всяким неожиданностям, полицейский быстро вынул фонарь и осветил комнату. Свет скользнул в дальний угол. Там, на старом диване, лежал хозяин. Что с ним? Желтый свет фонаря скользнул по его лицу. Вдруг сапожник вскочил и, сияя от радости, воскликнул: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Полицейский подошел к сапожнику. «Все молишься?» – спросил он его. «Нет, я прилег отдохнуть. А когда увидел яркий свет, подумал, что Господь пришел забрать своих. Я ведь его ожидаю. Он непременно придет. И очень скоро придет», – ответил сапожник.
1: Вечные хиты.

Псалом 133. Благословите ныне Бога, рабы Его, во время ночи, и устремите к небу очи в молитве пламенной, глубокой. И поднимите руки ваши к Творцу, сидящему на троне, в своем блистающем Сионе, что всех земных пределов краше. И если вам придется даже идти среди земных пустынь, то Он наполнит ваши чаши благословением.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Теперь новое имя вошло в цепь реакций. Доктор Рэй Чарльз Джарман был пастором большой церкви в Саутгейт, Калифорния, которую Вандруф посещал 14 лет. Под прекрасным руководством доктора Джармана с его проповедями церковь выросла в миллиондолларовую институцию с мягкими сиденьями, толстыми коврами, кондиционированным воздухом, импортированными статуями. Доктор Джарман вел ежедневную радиопередачу и считался двигателем интеллектуальной жизни в Южной Калифорнии. Но Вандруфы никогда не слышали, чтобы он проповедовал о Христе. Подобно многим другим хорошо образованным проповедникам, он давно перестал верить в божество Христа, в чудеса и другие ненаучные понятия. Но он был честным пастором, который всегда хотел дать своей церкви что-то настоящее. И 50 лет Вандруф искал эту убегающую реальность. Он посещал религиозную науку, новую мысль, христианское единство, христианскую науку. Чувствуя в своей жизни растущую пустоту, он обратился к восточным религиям. Он изучал 3 года эти религии под руководством Парамангаса, Йогананда и других. Он обращался к росикрусинацизму, а потом к теософии. В 1961 году, прежде чем наркотики были признаны вне закона, он пошел в клинику в Сан-Франциско, где нанял на свои средства доктора, медсестру и психиатра, чтобы те находились с ним во время суточного эксперимента с ЛСД. Вместо того, чтобы помочь ему найти Бога, он был мучим кошмарами целый месяц. После своего обращения к Богу Шаннон Вандруф понемногу старался привести доктора Джармана на собрание общества. Ученый-пастор был совсем не заинтересован в этом. Около 4 лет Шаннон беседовал с ним. Дошло до того, что Джарман не мог выдержать посещений Шаннона. Однажды общий друг пригласил доктора Джармана на вечер христианской музыки и общения в доме Вандруф. Пожав плечами, доктор Джарман согласился. Нечего терять. Будет еще одно переживание. Получилось, что в августе 1965 года Рэй Чарльз Джарман с 3 другими членами своей церкви переехал к Шаннону. Большая гостиная в большом доме Вандруфа была так переполнена, что трудно было найти место, чтобы сесть. Джарман обратил свое внимание на веселое настроение этих людей, что его весьма удивило. Они все были оживленными, как будто выпившими. Все происходящее его удивляло и беспокоило. Если бы он не привез с собой других людей, то немедленно бы уехал. В продолжение вечера Джарман все больше и больше чувствовал себя стесненным. Пение, молитвы, свидетельства чередовались одно за другим восклицаниями «Слава Господу!». Джарман все думал, что сказали бы на это его университетские друзья. В половине вечера открылась передняя дверь, и поддерживаемая 2 мужчинами с обеих сторон стояла весьма изнуренная женщина, какую я когда-либо видел. Глубокие круги выделяли ее глаза. Ее платье висело на ней, как будто бы под платьем не было тела. Женщина эта была моей сестрой Флоренс. Джарман в ужасе смотрел, когда мужчины перенесли ее через комнату и посадили в кресло. Прошло 25 лет после автомобильной аварии, в которой была Флоренс. Какая чудная четверть века служения была в эти годы. Очень часто с Розой около пианино или органа Флоренс пела в церквях и в собраниях общества по всей стране. А теперь, точно как ей было предсказано во сне, она умирала от весьма исключительного вида рака. «Флоренс Шекирьян Лалаян», — сказал Шеннон. «Есть ли у тебя сила спеть нам что-нибудь?» Флоренс улыбнулась. «Я попробую», — сказала она. Она положила обе свои руки на свой лоб и отвела его назад, не имея силы поднять голову. Затем она начала петь. И Рэй Джарман обнаружил себя лицом к лицу с реальностью, которую он так долго искал. Джарман был любителем оперы, и он слышал большинство оперных голосов его времени. «Но я никогда не слышал такого голоса», — сказал он мне позже. «Когда она пела, мне казалось, что ангел стоял в комнате». Флоренс попросила всех в комнате присоединиться к ней на припеве «Великий Бог». Когда все пели, ее голос поднимался выше всех голосов, все выше и выше,
подобно жаворонку, до такой степени, что Джарману казалось, что он стоит у ворот неба. Для Флоренс это была ее последняя песня, а для Рэя Чарльза Джармана это был первый случай в его жизни, где он публично заплакал. Но его разум был так наполнен научными суждениями, что ум продолжал противиться тому, что знает его дух. Прошло еще несколько месяцев, после чего он сделал устрашающий прыжок сверх своего понимания. В его квартире вдовца, в присутствии Шаннона Вандруфа, как свидетеля, он склонил свои колени, еще одно, чего он никогда не делал, и попросил Иисуса управлять его жизнью. Он поднялся с колен преисполненным радостью, тогда как до этого он всегда был пустым и в страхе. Его, Рэя Джармана, слушали сотни тысяч людей в собраниях общества по всему свету. «Я проповедовал 52 года, — говорил он нам, — прежде чем я познал Иисуса». Но кто знает, сколько душ достиг Рэй Джарман в последние 9 лет, и как много тех, в свою очередь, которые достигли других. Где кончается золотая цепь, которая соединяет нас одного с другим? Где она начинается? Я думал о звеньях, выкованных прежде моего рождения. Магардич Мушиган пророчествовал в Каракала: «Через год у тебя будет сын». Я думал о том сыне, который сидел на вазу, нагруженном овощами и фруктами, позади лошадки по имени Джек. Какое сильное звено соединяло жизнь шекирьянов и мушиганов. Внук Магардича Хари в одно из воскресений в 1955 году получил откровение в армянской пятидесятнической церкви на бульваре Гудрич. В этом видении он видел святилище, наполненное светом, и ручейки масла изливались с неба на Исаака Шакирьяна. Это было рукоположение, единственное, которое признавала наша церковь. И почти 10 лет отец исполнял служение пастора церкви безвозмездно по армянской традиции, заботясь о том, чтобы получить права от штата венчать и хоронить, а также проповедовать каждое воскресенье и заботиться о других нуждах народа. В пятницу вечером, осенью 1964 года, Хари Мушиган получил второе видение. «В тот вечер я был в отеле «Коронадо» на юге от Сан-Диего. 6 ноября мы начали здесь трехдневную районную конференцию. Наша дочь Гэри пришла ко мне и сказала, что мы все должны вернуться в домы. Дедушка, — сказала она, — он в госпитале». «В госпитале? Но он не болен». «Он чувствовал себя хорошо, когда я вышла из конторы после обеда. В приемной госпитале мне сказали, что отец находится в здании через улицу». «Странно, — подумал я, — когда вошел в малый одноэтажный дом, чтобы они положили его в этом темном и забытом месте. Где же медсестры?» И внезапно я понял, что это небольшое здание было моргом. Отец лежал на высоком белом столе. Неудивительно, что никто не мог ничего сказать мне о нем. Никогда отец и сын не были так близки. Я стоял в пустой маленькой комнате и слышал его голос, как это было сотни раз многие годы. Когда представлялась возможность где-нибудь в мире сказать людям об Иисусе, отец говорил: «Ты иди, Демос, я позабочусь о нашем предприятии». Дома доктор Дональд Грикс ожидал нас. Я был прав. Отец не был болен. «Он умер подобно тому, как умирали древние патриархи», — сказал доктор Грикс. «В силе, не в болезни. Он читал вечернюю газету и уснул». О смерти отца еще никто не знал, кроме доктора Грикса и ближайших членов семьи. Мы удивились, когда Хари Мушиган позвонил из Атланты, Джорджия, где он был пастором церкви. «Старички, — сказал он, — я только что встречался со всеми ими. Мой дедушка, мой отец, все старички, которых я помню с детства, а некоторых я никогда не знал. Около часа тому назад я видел всех их с длинными белыми бородами. Они смеялись и бегали с распростертыми руками, как будто они кого-то встречали. А потом я видел Исаака, бегущего им навстречу». Затем в телефоне наступила пауза. «Исаак ушел, не так ли?» Мы пристегнулись ремнями для приземления.
Самолет пошел на крен и начал снижаться. «Иди, Демос», — так сказал Бог каждому из нас, не так ли? «Идите, Ефим, Иван, Мария». Он не всегда говорит нам, куда идти в начале дороги. Я подумал о втором откровении, которое получил юноша-пророк много лет назад. Оно все еще запечатано и не открыто. Предсказывает ли оно великое гонение, грядущее на христиан в Америке перед пришествием Господа? Я лично так думаю. Я думаю, что нам дарован дух для подготовки к тому времени, чтобы соединить нас в тело и назначить каждому из нас служение по нашим способностям для пользы тела. Я часто думаю, кто откроет и прочитает это предсказание для церкви. Но это не так важно. Важно то, что Он говорит каждому из нас идти. Иди с тем даром, которым Он тебя наделил, зная, что если мы обнаружим этот дар и используем, независимо, что бы ни случилось вокруг нас, мы будем самыми счастливыми людьми на земле. Самолет приземлился с маленьким прыжком и подъехал к аэропорту. Роза начала собирать наши вещи. «Ты готов, Демо?»

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня. Люди тени и чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю. Разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель. Это

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Радио Пилигрим приветствует вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе пятничное утро.
2: Сегодня в эфире у нас Юрий и Елена Кривонос и Катерина Хаматнурова. Друзья, хорошая компания. Ну и в этой компании, конечно же, вы наши слушатели.
3: Поэтому пишите нам, да, откуда вы, где вы нас слушаете. Ну и свои вопросы и пожелания присылайте. Будем рады прочитать все.
2: А тем более у нас тема сегодня, она такая, она в некотором смысле исследовательская. А исследовать мы будем свое сердце. И когда речь идет об исследовании сердца, какие вопросы самые важные? Что нужно проверить в сердце своем?
3: Ну? Веру.
2: Веру, да. Верили вы, задает Христос вопрос. А потом, какие еще есть здесь исследования? Давид говорит, что «Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути?» То есть, угу, туда ли мы идем? Апостол Иаков тоже говорит, помните?
3: Что именно?
2: А не получаете, потому что не просите, а еще потому что просите для ваших вожделений. И это тоже нужно исследовать внутри себя.
3: А вот это помыслы в сердце человека, глубокие воды. Да, и мудрый он будет вычерпывать их.
2: Разбираться, да, в себе. Человек, который разбирается в своих мотивах, не прикрывает их чем-то, ну, таким красивым, а именно разбирается в них. Это да, это действительно, это достойно, во всяком случае. Вот, ну и мы сегодня предлагаем пройти исследование в области благодарности. Поговорим о благодарности. Действительно ли мы благодарны? Ну, согласитесь, когда место Писания говорит нам «за все благодарите», мы тогда на самом деле сталкиваемся с достаточно серьезной проблемой. Потому что, ну, как за все, за что за все можно благодарить? Один говорит, ну...
3: И как благодарить за плохое?
2: Как благодарить за плохое? А можно ли тогда благодарить за любое искушение, в которое я впадаю? Спасибо тебе, Господи, сегодня я опять.
3: И вот... Вернулся в свою лужу.
2: В свою, да.
3: А вот как нам понимать это место Писания? За все благодарите, ибо... Такова о вас воля Божья. Воля Божья о нас в том, чтобы мы за все благодарили за чем-то, или воля Божья во всех наших жизненных обстоятельствах, и поэтому
2: вот,
3: благодарить.
2: Хороший вопрос, который мы должны задать себе. Греческий язык, он бывает очень и очень... таким как бы ёмким, да, на котором был написан Новый Завет. И здесь, мне кажется, было бы верно нам трактовать шире это место Писания. «За все благодарите» — это не просто «за все», а «во всех обстоятельствах благодарите». За что благодарим? За данное Богом. Но благодарим ли мы за наше спасение, например, да, это самое большое, за что мы должны благодарить, когда нам трудно, когда не хватает денег, когда кто-то болен, когда есть искушения, есть трудности, лишения или даже приходится, как написано, спасаться бегством. В этом случае благодарить ли нам за наше спасение? Благодарить ли нам за... ну, скажем так, за то, что Бог даровал нам людей, с которыми мы вместе идем, да? Апостол Павел очень часто благодарил за кого-то. А если эти люди подвели? А если они не оказались рядом, когда нужно? А если что-то еще произошло такое? Благодарить ли за это ли? Благодарить? И мы здесь, в общем-то, в довольно... непростой ситуации.
3: И вот как поступать?
2: И как поступать? Поэтому, мне кажется, надо проверить свое сердце, начать с проверки своего сердца. Видимо, это где-то внутри нас, потому что, когда что-то звучит с достаточно ясным требованием, да, не как предположение, не как предложение, но как повеление, то здесь мы должны понимать, ресурсы все у нас. Как сегодня принято говорить, мяч на нашей стороне. А что нам делать, когда говорится «за все благодарите»? Проверить свое сердце.
4: А антипод благодарности – это что вообще?
2: Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Как вы думаете? Ну, мне кажется, ропот.
4: Да. Недовольство, да, такое?
2: Угу. Ропот.
4: Все не то.
2: Все не так, да. Вот, ребята, все не так, как надо. Это песня Высоцкого. Ну, вот мы, да. И это, кстати, есть в некоторой, наверное, манере и характерности русского народа. Все подвергать критике. Нет, ребята, все не так, как надо. И я вам скажу, это очень большая проблема.
3: Ну, почитать книгу «Исход».
2: Вот, как раз о ней тоже хотел сказать.
3: Да.
2: Ведь все обратите внимание, да, Бог вывел народ израильский из Египта, но 40 лет водил их по пустыне, чтобы избавить их от ропота. И вы знаете, избавление это происходило не путем воспитания, хотя воспитание тоже было, а путем того, что просто вымерли все ропотники. То есть ропот настолько серьезная проблема, что ее проще похоронить с ропотником, чем
3: перевоспитать,
2: чем его перевоспитать. Вы знаете, во времена Ветхого Завета, видимо, нет. И только с рождением свыше, которое приходит во Христе Иисусе, только когда мы обретаем новую природу в Боге, да, как-то Христос в вас теперь, вот так это, наверное, вот это приходит, вот это обновление, и за все благодарите. И поэтому сама фраза эта, еще раз повторюсь, за все благодарите, она как раз-таки как проверка наша, а не там ли мы еще, не ропщим ли мы до сих пор. И не вызываем ли на себя раздражение Господне своим ропотом? Мне кажется,
3: ну, ропот
2: надо.
3: Это еще и не смирение, скажем, гордость.
4: Я хочу по-другому, да?
3: Да, я хочу, как я хочу. И мне надо только так, и только это меня порадует, а вот по-другому нет. Но все же хочется...
2: Да, я бы сказал, даже простите, перебью, да. Не только это, оно еще и... вот у меня не было так, как надо, потому что вы все не такие, как нужно. Это же очень часто...
3: Забрали лучшие годы моей жизни.
2: Забрали лучшие годы. И вы знаете, я, к сожалению, встречал и встречаю это среди христиан. И нередко эта фраза слышится у тех, которые переходят из церкви в церковь, люди. У меня было все не так хорошо, потому что здесь не все так, как надо, делают. Вот я сейчас пойду туда, где все делают гораздо лучше, там люди лучше, и у меня сразу все наладится. И некоторые же так и считают. И, к сожалению, несут с собой ропот огорчения на народ Божий. Это проблема. Это проблема.
3: А вот хочется понять, почему. Вот это же не просто так Писание говорит: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия». Ну, просто как это, знаете, правило хорошего тона. Просто быть благодарным человеком. Тебе что-то сделали, ты в ответ это отметил, сказал спасибо. Вот, мне всегда тяжело было выполнять какие-либо действия, когда мне говорят: «Просто послушай меня, просто сделай вот так». Но хочется понимать, почему именно так, почему так, а не иначе, почему нам нужно за все благодарить, что за этим стоит, почему плохо за все не благодарить. Вот как-то глубже хочется в это вникнуть.
2: Да, друзья, ну, прежде всего скажем, что... «За все благодарите» — это не значит, что будто все происходящее хорошо.
3: Ага.
2: То есть, если кто-то грешит, ну или если мы искушаемся сильно грехом, не есть это хорошо. Это говорит о том, что в нашем сердце есть обольщение какое-то, да, обольщается каждый собственной похотью. И, ну, с этим надо что-то делать. Понятное дело, что когда кто-то болеет, болезнь не есть хорошо, но болезнь может послужить к славе Божией, как мы видим, опять же, Христос говорит. Страдание далеко не всегда хорошо, но страдание есть уподобление Христу, тем не менее. А что, к какому мы должны прийти выводу? За все благодарите, это благодарите во всех обстоятельствах. Благодарность есть, есть абсолютные вещи, которые абсолютно хороши, за которые мы должны говорить, благодарить Бога абсолютно всегда. А вы ведь смотрите, место Писания Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, 16 по 18 стих, оно ведь как раз к этому абсолютному нас влечет. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это неразрывная связь. Мы не можем их все три разделить. Вот всегда радуйтесь. Я всегда радуюсь, а я непрестанно молюсь. А я за все благодарю, как три таких человека. Нет, это один человек, который всегда радуется, который непрестанно молится и за все благодарит. Тогда получается, что нам нужно начать с радости. Радость, получается, о чем? Ведь,
3: что имена записаны в книгу жизни? Мы знаем вот правильный ответ.
2: Отлично, так это великолепный ответ. Мы не всегда его вспоминаем. Имена наши записаны в книгу жизни. Но видит Бог, говорят люди, да, как написано у пророка, видит Бог, записано у него, все деяния человеческие записаны у него. А потому, ну, будем полагаться на него и радоваться тому, что мы в очах Его, и наши страдания, и наши проблемы, и наши трудности, и все это пред очами Него. Он видит. То есть есть вещи абсолютные. Давайте за них радоваться. Давайте радоваться, что имена наши записаны в книгу жизни. Давайте радоваться, что Царствие Небесное нам дано. Давайте радоваться радостью великою, что Христос, Сын Божий, с нами. И Он в нас. А там много чему надо радоваться, да. И тогда у нас появляется вдохновение для непрестанной молитвы. Молитвы благодарности. Вот она, непрестанная молитва, но мы же не будем молиться только за то, что, Господи, спасибо Тебе, что имена наши записаны, спасибо за то, что имена наши записаны красивыми чернилами, прекрасной ангельской рукою, вот, и большими буквами записаны наши имена. То есть мы можем, конечно, здесь пофантазировать, но когда мы непрестанно молимся, Дух Святой обязательно будет приводить нам на память все. За все, что мы можем благодарить. Радость небесная приводит к благодарности. Благодарность выражается в молитве. Вот простая логика, которая работает. И тогда мы можем сказать, да, что любящим Бога,
3: призванным по Его изволению, тоже немаловажный фактор.
2: Все содействует ко благу. Это вывод, который, знаете, ну, невероятно вдохновляющий, невероятно мотивирующий. Хотя, как бы так сказать, в нем немало вопросов, Господи.
3: А что есть благо?
2: А что есть благо? Но я вам, знаете, что скажу? Проблема с благом у нас, потому что мы потеряли ценность блага. Точнее как, мы научились все конвертировать в определенный эквивалент блага. Мы все измеряем деньгами. И поэтому для нас благо вполне себе монетизированная штука. Для нас благо — это, ну, для кого как. Для кого-то миллион, для кого-то 5000. Вот, Господи, вот то, что я делаю сегодня, содействует к тому, что я заработаю, например, 5000, мне дадут 5000 в конце дня. Ну, или, допустим, в конце какого-то действия. Или, Господи, а где мой миллион? мне вот тут да, что-то приглянулось, ну, проапгрейдить автомобиль неплохо бы, да. А вот, и вот, в общем, мы так смотрим на благо. И мы не понимаем, а тогда сути того блага, которое есть абсолютное благо, ну, которое деньгами не измеришь.
3: Ну, и в обратную сторону мы тоже смотрим. Если у меня все хорошо с материальной позицией, да, и там, может, и со здоровьем, и все-все, у меня все хорошо, значит, я все делаю правильно, значит, я хорошо живу, значит, я угождаю Богу, и Он вот так вот окружает меня вот такими благами. Между тем, это является заблуждением.
4: Ну да, и часто это со стороны слышно. Что-то с тобой случится, и тебе сразу. Где-то ты согрешил, где-то ты... Ну вот как человеку по-другому смотреть? Это чувство, которое приходит, что когда у тебя все налажено, ты такой как бы спокоен. Но это чувство пугает, если честно. Вот... Потому что ты понимаешь, что на самом-то деле, да, благо — это совсем другое, и вот хочется перестраивать себя, и порой ловишь на каких-то моментах, и хочется видеть по-другому, потому что понимаешь, что ты неверно сейчас видишь. Ты можешь находиться не в лучших обстоятельствах, но иметь вот это благодарное сердце, ты можешь иметь эту радость, эту молитву в духе. И вот это состояние намного больше нравится, чем просто, когда, ну, все хорошо.
2: Да.
3: Ну, в трудных обстоятельствах мы сильнее чувствуем свою зависимость от Бога, хотя зависим от Него в любых обстоятельствах. Да, да. Ну, вот притча о богаче и Лазаре, она как раз показывает, что не надо думать, что если у вас все в жизни хорошо, это значит, у вас и с Богом все хорошо. И не надо думать, если у вас в жизни все плохо, значит, и с Богом все плохо. Это как-то по-другому строится.
2: А значит, и благо другое.
3: И благо другое, да.
2: Благо другое. И вот как раз-таки Лазарь получает благо, а богач не получает.
3: Мало того, богачу сказали, ты уже доброе твое получил в жизни твоей. Все, закончилось.
2: А вот здесь смотрите, получил, да не разделил. И
3: здесь... Не поблагодарил.
2: Не поблагодарил. Получается, что благодарность, она тогда полноценная, когда благо наше, когда радость наша... когда все, что мы в жизни проходим, мы можем с кем-то разделить. Угу. Доброе ли или злое, мы можем с кем-то разделить. Вы обратите внимание, Авраам с Лазарем утешаются.
3: Да.
2: Они вдвоем, вместе. Давайте посмотрим на жизнь Авраама, который готов был разделить благо свое со всеми. Он, в общем-то, был человеком щедрым. И вот они вместе с Лазарем, им вместе хорошо. И давайте посмотрим на богача.
3: Угу.
2: Пиршествовал блистательно. С кем он это делал? С кем он разделял свое пиршество? А с теми, в общем-то, кто мог и с ним разделить пиршество, да? То есть с такими же, как и он, богатыми.
3: Своего уровня.
2: Кто не мог, скажем так, благодарность ему выразить тем же? И вот здесь-то как раз мы приходим к очень важной вещи. Наша благодарность Богу должна выразиться в благодарность человека Богу за нас. То есть мы благодарны Богу за то, что получили от Бога, служим другим этим самым. Они не могут нам этим самым воздать. И благодарят Бога за нас. И вот она, наша благодарность Богу, приобретает абсолютный характер. Она-то как раз конвертируется в благодарность других, не в деньги, а в благодарность других людей. Не только деньгами, но благодарностью. И вот это, конечно же, очень серьезный момент. Вот представьте себе, если бы богач мог послужить Лазарю, ну, сделать жизнь его полегче, Да хотя бы прийти врача. Ну, давай я рядом с моим забором тебе шалаш поставлю, да, там, еду тебе будут приносить утром, там, ну остается, ну, живи ты тут, молись только за меня, да. И все, и Лазарь молится, потому что воздать богачу тем же самым он не может. И поэтому куда он отправляет свою благодарность? Ну, на абсолютную благодарность, в небо обязательно. И вот вам, пожалуйста, вот вам спасибо богача Богу устами Лазаря. Угу. Здорово. Вот когда так происходит, когда так происходит, тогда действительно это небо не может принять. Когда мы ходим в Краснодаре по парку, названному, да, парку. А, вот обратите внимание, парк-то называется Краснодар.
4: Да, но все.
2: Но все называют его именем того человека, который этот парк делает. А почему? Вот я специально не говорю имя, потому что, ну, пусть Бог воздаст. Человек делает что-то для других людей, и другие люди благодарны. И кто-то, кто верит искренне, он благодарит Бога. Спасибо, Господи, за этого человека, который вот, ну, сделал нам такое благо.
4: Причем однажды комментарии читала, и там много молитв возносится в комментариях за этого человека, за здоровье. И я думаю, вот это и есть вот эта благодарность, которая уже вот в этой молитве, в комментариях, вот, и возносится Богу.
2: Да, вот смотрите, она не просто из его уст. Потому что мы часто смущены, мы можем быть скромны, мы можем быть заняты, но другие видят и замечают. И когда мы сможем действительно послужить тому человеку, который не сделает того, что можем сделать мы, вот эта благодарность, она дойдет до Бога однозначно. Почему и говорится, да, презирайте сирот и вдов. Потому что их благодарность меня за вас, да, она мною отвергнута не будет. Она будет принята, а значит, благо свое вы не потеряете. Вот как интересно. Если бы все так понимали, если бы все так понимали, люди, живущие здесь на земле, считающие себя верующими, жизнь была бы по-настоящему хорошей. Но я предлагаю перейти к вопросам.
3: Да, давайте.
2: Ну, первый вопрос для проверки, благодарны ли мы Богу, это благодарим ли мы Его за природу и творение? Давид говорит в 103-м псалме: «Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу». Или он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А это как раз слова Христа. Вот, пожалуйста, есть за что благодарить.
3: Ну, это обычно, когда мы все-таки выберемся из городской суеты куда-нибудь в лес или на берег моря. Там оно как-то, вот, знаете, само.
4: Пусть у нас будет это летом.
2: Ну, солнце греющее, асфальт, понимаете, тоже вроде бы неплохо, но вот асфальт, конечно, нагретый солнцем не очень хорошо.
4: А у меня птицы орут в окно.
3: Птицы, да. А помните старый советский мультфильм про Кощея Бессмертного и Василису Прекрасную, когда он там ее осыпал всякими бриллиантами и золотом, и все превращал в золото. И вдруг где-то она там вот в его этой темнице, и вдруг видит, прорастает зеленый такой росток, и она так восхищается им, а он берет его в золото, превращает, думая, что этим порадует ее больше, а она,
2: вот она
3: расстраивается.
4: Превратное понимание богатства, да, благо.
2: Потому что, ну, знаете как, зелень она везде есть, а золото не везде, золото не у всех. И поэтому у меня пусть его будет больше, у меня пусть будет все из него, пусть все мне завидуют. А, беда. А, ну вот, друзья, да, благодарить Бога за красоту природы. А, если мы это умеем, то молодцы. Мы, а если не умеем, то сердце наше очерствело.
4: Вот это очень показатель. Вот у меня сын прям плакал, что он не видел закат в городе, не видно, где там солнце садится. И вот так хотелось, чтобы он увидел, а он, когда видел, как просто солнце падает в море, он вот просто сидел и видел в этом такое какое-то действие Бога. И вот когда мы можем видеть Бога в природе, вот Давид, он мог это делать.
3: Но не всегда как раз мы можем видеть этот закат, и не всегда мы можем видеть величие божественного творения. Но тогда находить это в мелочах.
2: Да.
3: В пении птиц за окном по утрам. В облаках по небу.
2: Да. Вопрос следующий. Друзья, задайте себе его. Благодарите ли вы Бога за пищу и воду, которую Он ежедневно дает? Рассказывают историю, что один человек приехал в европейскую страну из Африки и долго стоял у фонтана с водой. И он говорил: вы не понимаете, как вы богаты. Как вы богаты. У вас вода вот просто из-под земли. Конечно, сегодня... А многие, наверное, были бы не против, если бы у них из-под земли фонтан другого чего-нибудь бы бил.
3: Да.
2: Вот. Но богатство истинное – это то, что реально дает нам жизнь. Реально. И благодарить Бога за это надо. Молиться перед едой. Хотя бы вот самая простая такая благодарность – а апостол Павел пишет: «Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Можете ли вы за это поблагодарить? Ваша совесть делает ли вашу благодарность свободною? Знаете, можно есть чистую, там, кошерную или халяльную пищу, как там сегодня принято, да, у определенных людей, да. Но эта пища украдено с чьего-то стола, например, у кого-то отнято.
3: Ну, если вдруг.
2: Да. Если вдруг, да. Вот смотрите, здесь вопрос, за что благодарить. Да? А если она получена с трудом, если в ней есть еще и благодарность других людей, то я вам скажу, что да, благодарите. Это не предосудительно. А если не принимать пищу с благодарностью, это значит забывать, кто является источником всего. По сути дела, все мы живем дарами земли, а произвращает все Господь. Согласитесь.
4: Как будто бы эти вопросы, они являются Бога. Если мы говорим о природе, то мы говорим о Боге как о Творце. Если мы благодарны за пищу, то мы понимаем, кто ее произвращает и дает нам. То есть вот эти все вопросы, они Бога провозглашают, какое-то его действие, его имя в нашей жизни.
2: Да. Друзья, ну у нас пришло время для небольшого блока новостей. После этого блока мы продолжим. У нас есть еще список, немалый список вопросов, которыми мы можем проверить свое сердце. А сейчас давайте послушаем новости.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Продолжаем.
3: Да, приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Это прямой эфир. Мы говорим сегодня о благодарности, о благодарении Бога.
2: Да. Третий вопрос, который мы смогли бы себе задать, чтобы проверить, благодарно ли наше сердце, это: благодарим ли мы Бога за саму жизнь, которая дана нам? А за здоровье тоже.
3: А если с ним что-то не так?
2: А с ним... пожалуй, всегда что-то не так, знаете. А если нам кажется, что мы просто пышем здоровьем, ну, наверное, это очень здорово.
3: Но это недолго. Но знаете...
2: Когда у нас чего-то много, это говорит о том, что нам срочно надо конвертировать нашу благодарность в благодарность других. Много у тебя здоровья, послужи тем, кто испытывает немощь.
3: Ну, написано, дней жизни человека 70 лет при большей крепости 80, и лучшая пора – труд и болезнь.
2: Да, уж. Да уж.
3: Вот как благодарить?
2: Вот так и благодарите, потому что есть жизнь у нас, и эта жизнь, она здесь, земная жизнь, ну, лишь преддверие вечности, в которой не будет болезни, для которой болезнь в вечность, безусловно, не войдет. Но жизнь останется, жизнь сохранится. Знаете, человек, когда идет по полю, поле-то прекрасно, и ты видишь все эти цветы, но не только цветы на полях растут. Вот если ты выйдешь, там разнотравие так называемое, там к тебе прилипает и всякое разное. И все это ты несешь с собой. Поэтому в жизни бывают и цветы, бывают и тернии с волчицами. Прилипают к нам. А когда дойдем, отряхнемся. Стряхнем с себя все это вместе с ветхим телом нашим и обретем у Господа настоящее исцеление полное. А Давид в 102-м псалме пишет: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Да, Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Чаша преисполнена, да, тоже, но это уже 120-й псалом. Точнее, 20, простите, какой? Второй.
3: Но не всегда ведь

0: оно ведь не только в плоти нашей, но и в душе нашем, в нашей и в духе нашем. Наши болезни, по большей части, они не от наших физических недостатков, они скорее от нашего внутреннего состояния. А возьмите сегодня в мире сколько панических расстройств, сколько депрессивных состояний, сколько неврологических болезней, а за ними идут и все остальные. Когда Господь исцеляет все недуги, ведь Он прежде всего, да, устраняет из нашей жизни и ведет нас вот как раз к этому образу жизни, все то, что к болезням ведет. Это греховный образ жизни, это беспокойство разного рода. Но тогда и исцеление начинает происходить в теле нашем. Но нужно сказать, что наше тело сегодня ветшает естественным образом. То есть это происходит вследствие старения, а кроме того, мы имеем большое обетование, что когда наш ветхий человек становится более немощный или слабеет, да, то внутренний обновляется. И любая наша немощь, болезнь, которая пришла к нам не потому, что мы согрешили, и Бог хочет нас вразумить, а она к обновлению нашего внутреннего человека. Господи, я вот тут приболел, вот тут, в ноге моей, в руке моей, но внутренне я обновился ли? А это вопрос, который вот всегда мы должны себе задавать. И поэтому мы благодарны, что происходит как раз внутреннее обновление. А от здорового духа, так сказать, и плоть тоже укрепляется. Да, интересное здесь, знаете, такое замечание в своей книге «Зеленая миля» делает Стивен Кинг. Он наделяет одного из своих героев даром исцелять болезни. Но это было не полное исцеление. Это просто были некоторые силы, которые давали желание жить. То есть человек, вот он говорил, да я как будто не то чтобы совсем меня оставила болезнь, но просто я стал крепче и стал преодолевать свою болезнь. Вот это любопытное замечание, но мне кажется, вот так происходит и в нашей жизни. Вот эта крепость, она из Духа Божьего внутри нас приходит. Помоги нам, Господи. Иногда нам просто не хватает сил принять силы от Бога. Хорошо, следующий вопрос. Да. Благодарны ли мы в молитве? Вот здесь...
1: А до этого что все было? Все пункты?
0: Подождите, ведь молитва... Здесь пункт не только за полученное, но благодарность, но и благодарность состояния. Я молюсь почему? Потому что мне плохо, потому что я боюсь, потому что я о чем-то переживаю или хочу, чтобы что-то произошло так, как мне надо. Почему я молюсь? Или же я прихожу с благодарностью. У меня есть... Не только нужда, у меня есть еще и благодарность Богу моему. Поэтому я думаю, что благодарность в молитве — это «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Все-таки здесь что-то начинается с благодарности.
2: Мне мама всегда говорила, благодарить на этом берегу. Пока ты еще туда не перешла, как будто бы благодарность, она строит вот этот мост туда.
1: Ну, это такая отсылка к переходу через море, когда Моисей вел народ, и люди на этом берегу роптали, а благодарить стали только тогда, когда перешли.
0: Ну, они там и плясали, но они там и веселились, да. Но, а потом их ждала встреча с горой.
1: Ну, в итоге основа Синай. Ропот, да, и благодарность за каждое благо была очень недолгой, и потом снова начинался ропот. Да. Ну вот для меня очень яркий пример книга «Плач Иеремии», где пророк рассказывает о таких бед,

0: действиях, которые не просто с ним происходят, он понимает, что Бог допустил это в его жизни, и ну, там даже читать об этом страшно, как он перечисляет, сколько тяжестей свалилось, он просто от одной из них выжить невозможно, а их там десятки этих проблем, свалившихся на него, и, казалось бы, и он это как в обвинение Богу выстраивает, говорит, это ты сделал меня мишенью, ты позволил, там и стрелы летят, и туда, и все, и там. А потом говорит, но я говорю своей душе, а по милости Божией мы не исчезли. По милости Божьей, если находит милость в том, что Бог дает ему жизнь. Да. И если бы Бог гневался на него, уже бы он бы уже и не жил.
1: Почему мы сейчас такие слабые?
0: Мы избалованы.
2: О, мы, да.
0: Комфортом.
2: Да, друзья. Не забудьтесь ни о чем, но в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Вот это прекрасное место. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот это, наверное, самое большое благо, когда не просто там ты открываешь желания, они исполняются. На самом деле мы знаем примеров много. Это не делает нас счастливыми. Возьмите даже классика, пожалуйста, сказка о рыбаке и рыбке. Все желания исполнялись, счастье не принесло. И снова к разбитому корыту. А вот когда помышления во Христе сберегаются, когда вот этот мир в нашем сердце, независимо от того, есть у нас что-то или нет, вот это большое благословение. Да.
2: Следующий вопрос, который стоило бы нам себе задать, это «Благодарю ли я Бога за ответы маленькие?» За все ответы от Бога, даже самые небольшие. А Давид пишет «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». И мне кажется, для Давида самой большой, наверное, причиной благодарности его было это то, что его молитвам есть куда приходить. Его молитвы принимаются Господом. Они слышатся Богом. Благодарю Господи, что мое письмо принято. Знаете, есть на почте принимают письма с уведомлением. Ты отправляешь письмо и ставят печать почтальон, что это письмо будет доставлено, и уведомление о том, что оно будет доставлено, вам придет куда-то, на электронную почту или там, по телефону, да. Приложение. Пришло. Письмо доставлено. Вот Давиду главное было это, чтобы пришел этот отклик. Письмо доставлено. Благодарю, Господи, Тебя во всякое время. Вот в это время Ты меня выслушал, и в это время Ты меня выслушал. То, что Ты меня выслушал, моя молитва к Тебе дошла. Это самое главное. Угу. Все остальное в Его руке. В Его руке. Он решит. Он решит так, как надо. Но когда это у Него, и Ты знаешь, что это у Него, да, Ты можешь быть спокоен.
1: Мне кажется, сейчас люди довольствуются тем и ищут рядом человека, которому все вот излить, все, что в сердце. И этого достаточно, как будто бы. Ну вот я это поделился вот этим. Но Давид был человеком, который к Богу приходил. То есть у него не было, ну, не было вот этого поиска рядом человека, кому это излить. Он Богу это все говорил. И от этого такие отношения у него с Богом очень личные. Вот это меня очень восхищает.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Продолжаем наш диалог.
0: Да, спасибо за ваши комментарии, друзья. Спасибо за ваше мнение, которым делитесь. Благодарность важна, оказывается, важна.
1: Нам пишут, что благодарность — это про взаимоотношения, то есть это всегда направлено кому-то, значит, ты видишь того, кому ты посылаешь эту благодарность, у тебя есть вот эти взаимоотношения. Я думаю, что да, не просто в никуда, а ты конкретно кого-то благодаришь.
0: Вот Наташа пишет: дневник благодарности – хороший инструмент, особенно в трудное время. Открываешь и видишь, сколько ответов на молитвы. Надо их не только замечать, но и записывать.
1: На самом деле мы сейчас в семье так сделали. Мы поставили баллон 3-литровый и решили летом писать благодарности, что было у нас за это лето такого, за что мы можем поблагодарить Бога, с целью в конце лета выехать с семьей куда-то и просто открыть это все, перечитать и увидеть, насколько Господь нам дал хорошее лето вместе. Это прям классно.
0: Отличная идея.
2: Да. Давайте зададим себе вопрос: благодарю ли я Бога за других людей? Особенно тех, кто молится за меня. Но вообще, в принципе, за людей. Ведь сегодня немало, в некотором смысле, социофобии. Такой, которая она прям погружает в себя некоторых людей. И нам нужно проверить свое сердце, как мы, в общем-то, к людям относимся. И благодарить Бога за людей, которые за тебя благодарят, это, мне кажется, ну, такая одна из самых высоких степеней благодарности. Ты смог что-то сделать для других людей. Благодарю тебя, Боже, что я могу для кого-то что-то сделать. И это в их сердцах растет в благодарность тебе. То есть я кому-то мог рассказать о тебе, и человек уверовал. Я кому-то помог финансово или руками моими, и его это подкрепило, и он укрепился верою. То есть это действительно очень значимое. Мне кажется, для такой молитвы нужно что-то сделать. Нам кажется порой, что молитва — это что-то выдуманное, но не всегда далеко так. Молитва — это что-то пережитое, а иногда что-то сформированное, над чем поработали и довольно серьезно поработали, в том числе, когда речь идет о благодарности. Благодарность, мне кажется, она всегда связана с неким делом. Либо это Божие деяние, либо это дело людей, которые, ну, боятся Бога.
0: Ну, вообще часто говорят благодарить за людей, за, ну, разных людей. От кого-то ты получаешь какое-то благо, и ты за это благодаришь, от кого-то ты получаешь какие-то уроки.
1: От кого-то ты получаешь.
0: Да.
1: И становишься лучше.
0: И становишься лучше, приобретаешь некий опыт и больше нуждаешься в Божьей благодати, в силе прощения, и своими силами не можешь порой покрыть там человека, любить его, прощать его. И вот тут возникает сильная нужда в божественных силах. Да. И это ведет тебя к Богу, и это уже само по себе благо.
2: Следующее. Благодарю ли я Бога за то, что Он допускает трудности для моего духовного роста?
0: Ну, вот это самое трудное.
2: Трудно, наверное, потому что мы далеко не всегда понимаем, для роста ли нам это, да, во благо ли нам это. Но видите, человек, который праведник, да, он и в старости сочен и плодовит, да, то есть плоды растут на нем всегда. И мы духовными плодами богаты до конца жизни нашей здесь, так не может быть по-другому. И если что-то Господь, как, ну, добрый садовник, делает для нашего очищения, ну, наверное, это стоит благодарности, это его работа. А потому конечно, что что-то же он обрезает.
0: Ну, это уже, знаете, это вопрос доверия, доверия Богу. Это более глубокие отношения уже наши с Богом, когда мы проходя через какие-то трудности, смотрим на эти трудности именно как на работу Бога с нашим сердцем, принимаем это, соглашаемся с этим. Но это действительно, да, это принесет большие плоды, но это факт неоспоримый. Но вот понять это в тот момент, когда Бог тебя обрезает, ведь это больно, ведь это непонятно, и не видно, каким будет это благо. Как однажды тоже мы проходили через определенные трудности, и это было неожиданно, и люди, которым мы доверяли, где-то нас подвели, там, серьезно, вот у меня было состояние, как будто меня уничтожили, знаете, и подошел ко мне один брат и говорит: а ты когда-нибудь видела, как обрезают виноград? Под корень просто так сносят всю его красивую листву, все его веточки, все вот так вот, шарах, и чтобы больше принесло плода. И так, мне тогда это помогло mm-hmm. очень сильно, и я стала благодарить Бога за вот эти обстоятельства, за эти трудности. А потом прошло время, и правда, какая-то новая жизнь появилась, вот новый какой-то уровень вообще взаимоотношений.
2: Омолодился виноград. Омолодился.
0: Ну, он как будто стал больше гораздо, и плодов реально больше. Это удивительно.
2: Да. А следующая благодарность — это благодарю я Бога, когда мои планы рушатся, а его пути открываются для меня.
1: Как мы это любим.
0: А вот охотник нам пишет: надо за некоторых благодарить и больше не встречаться с ними. И за это благодарить.
2: Что я... Что с ними? Спасибо за встречу с ними. Спасибо, что я больше их не увижу. Да. Ну что ж, и такое тоже, да. Такое я бывает. С этим согласен. Не всех людей Бог нам дает навсегда, но память о них оставляет для нас, чтобы мы что-то помнили. Но когда речь идет о наших планах, когда речь идет о его путях, здесь всегда будет возникать конфликт. Но, по сути дела, это благодарим тебя, Боже, за крест, который мы несем. Следуя твоему пути.
0: Да.
2: Нам бы иногда хотелось на дороге на этой вот как-то себя развлечь или что-то построить свое, но...
0: Мне понравилось определение одного пастора, который сказал: крест, вот тот крест, который мы несем, это перекресток нашей воли и Божьей воли. Mm-hmm. И вот когда мы все-таки выбираем его волю, вот это и есть тот крест. И поэтому, кто не берет такого креста и идет за Христом, не может называться его учеником. Он все равно, когда выбирает где-то свою волю в каких-то обстоятельствах, но выбрав волю Божию, это всегда будет благословением для нас.
2: Да,
0: а вот выбрав свою, не факт.
2: Мне кажется, что нам нужно продолжить еще эту передачу, потому что вопросов много, и мне думается, что тема интересная. Я думаю, что на следующей неделе мы обязательно этого коснемся еще раз. Но что хочется сказать вот на сегодняшний день? Благодарите Бога за Дух Святой, за дар Духа Святого, за дары Его для Церкви. Это... действительно здорово. Когда мы благодарим, мы ведь берем в руки инструмент, или, скажем так, мы сами становимся инструментом в его руках, и он все сделает здорово, он все сделает mm-hmm. прекрасно. Не я сам, не своей силою, не своими способностями, но силою Божию могу для него потрудиться.
0: Будем стараться.
2: Да, тему обязательно продолжим, друзья. Всем спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку, за вашу любовь, за ваши вопросы.
0: Благодарим Бога за вас.
2: Скачивайте наше приложение и наблюдайте. Скоро должно выйти обновление. Как скоро, не скажу, но надеюсь, что в течение месяца. Будет интересно.
0: Благословений всем. До завтра.
1: Хорошего дня.
4: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

сядешь на престоле ты, ты дал нам очень простой ответ.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох, за

0: Христианские притчи. Бог знает, что добро. Брат спросил старца, какое мне делать доброе дело и жить с ним? Старец отвечал, Бог знает, что добро. Я слышал, что некто из старцев спрашивал Аву Нестероя, какое бы доброе дело сделать мне? Ава отвечал ему, не все ли дела равны? Писание говорит, Авраам был странно любив, и Бог был с ним. Или я любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то делай и блюди сердце твое.
1: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
2: Свет, свет, сошедший с небес, свет, свет, Спаситель воскрес,

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 июля. Сила Святого Духа. Вы примете силу, способность, умение, власть, когда сойдет на вас Дух Святой. Деяния святых апостолов 1.8. Расширенный перевод Библии. Дух Божий дает силу тем, кто хочет слышать Его голос и служить Ему. Человек, который хочет что-то сделать, может не обладать достаточной силой для этого, но она может прийти к нему благодаря крещению в Святом Духе. Вы помните, что Иисус был крещен сначала в воде, а потом на него сошел Святой Дух, и он был также крещен Святым Духом. Иными словами, он был погружен в силу, которая позволила ему выполнить поручение Отца. В Библии об этом сказано так. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяния 10.38. Перед тем, как Иисус начал публичное служение, он был помазан Святым Духом, то есть ему была дана сила. Когда мы исполняемся Духом, мы можем гораздо отчетливее слышать голос Божий. Мы лучше снаряжены для того, чтобы служить в Царстве Божьем. Мы пользуемся силой, способностью, умением, властью Святого Духа, которую получаем, когда Он сходит на нас, чтобы сделать нас своими свидетелями. Эта сила позволяет нам делать то, к чему призывает нас Бог. Обратите внимание на то, что Иисус не совершал никаких чудес и знамений до того, как получил силу Святого Духа. Если эта сила была нужна самому Иисусу, то тем более она нужна нам. Просите Бога наполнить вас силой Святого Духа сегодня и продолжать наполнять каждый день. Божье слово на сегодня. У вас есть доступ к силе Святого Духа. Не пренебрегайте этим. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: из коллекции вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 июля, наша тема сегодня «В вашей проблеме нет ничего особенного». И наш стих, первое послание к Коринфянам, 10:13. Апостол Павел написал: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Человеческое. Перевод греческого слова «антропинос», которое означает то, что испытывает каждый. Это на самом деле важно, потому что дьявол будет говорить: «Твоя проблема особенная, с ней никто не может справиться, у тебя уникальная, самая сложная проблема». Вам нужно обратиться к этой проблеме и сказать: «Послушай, ты просто человеческая проблема, антропинос, в тебе нет ничего особенного». Другие люди уже сталкивались и справились. Другие одержали победу, и я это сделаю. Ваша способность подняться на гору и победить врага во многом зависит от того, как вы смотрите на проблему. Если вы считаете проблему огромной, она вас может победить. Но если вы скажете: «Эта проблема небольшая и скоро рухнет», так и произойдет. Поэтому посмотрите на свою проблему и скажите: «Ты проблема, уходишь».

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: радио «Новая жизнь». Постановочка.
1: Сказки для взрослых.
2: Росли как-то рядом два дерева. Одно зеленое, другое, ну, совсем сухое.
3: Ах, какое солнышко! Солнышко, я люблю тебя!
4: Эй, ты, солнце, я ненавижу тебя! Ты сушишь мои листья!
3: Ой, ветерок, ветерок, я люблю тебя!
4: Ветер, ненавижу тебя! Ты гнешь мои ветки!
3: Дождик, мой милый дождик, как ты приятно освежаешь мои листочки! Спасибо тебе, дождик!
4: За что спасибо-то? Он вечно подмывает мои корни! Я ненавижу тебя, проклятый дождь!
3: Ой, влюбленные! Влюбленные! Я люблю вас!
4: Где влюбленные? А, идут! Опять будут сердечки выцарапывать на моем стволе! Влюбленные! Ненавижу вас!
3: Собачка! Я люблю тебя, собачка!
4: Уйди, собачка! И без тебя влаги хватает!
2: Сказки для взрослых.
3: Ну почему ты так всех ненавидишь? Попробуй сказать: я люблю тебя, солнышко.
4: Солнце, я ненавижу тебя.
3: Попробуй сказать: ветер, я люблю тебя.
4: Ветер, я тебя... Я тебя терпеть не могу.
3: Ну постарайся, ну скажи, это же так просто. Дождик, я люблю тебя.
4: Дождик, я люблю тебя. Так что ли?
3: Вот хорошо. Повторяй за мной. Солнце, я люблю тебя.
4: Солнце. Солнце, я люблю тебя.
3: Ветерок, я люблю тебя.
4: Ветерок, я люблю тебя.

0: из-за этого. Солнышко, я люблю тебя. Ветер, я люблю тебя. Влюбленные, я люблю вас. Собачка, иди сюда, собачка. Я люблю тебя, собачка. Люди, я люблю вас, люди.
1: Сказки для взрослых.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
3: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

Не бойся, Бог никогда тебя не оставит. Радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 8. От племени Леодама или сыновей Ноя произошли некоторые странные породы людей. Спрашивают далее, возможно ли, что от сыновей Ноя или даже от того человека, от которого и они получили свое существование, произошли некоторые чудовищные породы людей, о которых рассказывает языческая история. Говорят, например, будто некоторые имеют один глаз посредине лба, у некоторых ступни обращены назад, другие имеют природу обоих полов, правую грудь имеют мужскую, левую женскую, и поочередно сообщаясь, и оплодотворяют, и рождают. У иных нет рта, а поддерживают они жизнь только посредством дыхания через ноздри. Некоторые имеют рост вышиною в локоть, и греки называют их, от названия локтя, пигмеями. Иные женщины зачинают в 5-летнем возрасте и не живут дольше 8 лет. Рассказывают также, будто есть народ, который имеет ноги, состоящие из одних голеней, колен не сгибает и отличается удивительной быстротою. Их называют скиоподами, потому что в летнее время, лежа навзничь на земле, они прикрывают себя тенью от ног. Некоторые, не имея шеи, имеют глаза в плечах. Есть будто и другие породы людей или якобы людей, мозаичные изображения которых заимствованы из книг, содержащих рассказы о разного рода диковинках, находятся на Приморской улице в Карфагене. А что сказать о кинокефалах, собачья голова которых и лай скорее выдают их за животных, чем за людей? Нет, впрочем, необходимости верить, чтобы существовали действительно все роды людей, о которых говорят, будто они существуют. Но какой бы и где бы ни родился человек, то есть животное разумное и смертное, то какой бы ни имел он непривычный для наших чувств телесный вид, цвет, движение, голос, или как бы ни отличался силой или какой-либо частью тела, или каким бы то ни было свойством природы, никто из верующих не усомнится, что он ведет начало свое от того одного первосозданного человека. Очевидно, однако же, что природа удерживает что-нибудь в большем числе, а что-нибудь по самой редкости своей будет удивительным. Но чем объясняем мы чудовищные роды людей, тем может быть объяснено и происхождение некоторых чудовищных народов. Творец всех — Бог, который сам знает, где, когда и что надлежит или надлежало сотворить, ведая сходством или несходством, каких частей он образует красоту целого. Тот же, кто окинуть взором целого не может, поражается кажущимся безобразием части, потому что не знает, с чем она сообразована и к чему относится. Мы знаем, что люди рождаются более чем с 5 пальцами на руках и ногах. Отклонение от нормы в этом, конечно, менее значительно, чем в выше приведенных случаях. Но, вероятно, не найдется такого безумца, который подумал бы, что Творец ошибся в счете людских пальцев, хотя бы он и не знал, с какой целью он это сделал. Так же точно хотя бы оказалось и большое отклонение. Знает об этом тот, кто творил, делом которого никто не может сделать справедливого упрека. В Гиппоне Диоритском живет человек, имеющий серпообразные ступни, и на них только по 2 пальца, подобные же имеет он и руки. Если бы нашелся какой-нибудь подобный народ, он сделался бы предметом диковинной и удивительной истории. Но станем ли мы на этом основании отрицать, что он произошел от того одного, который создан был первым? Хотя и слишком редко встречаются, но трудно предположить, чтобы временами не встречались андрогины, которых называют еще гермафродитами, у которых особенности того и другого пола обнаруживаются с такой очевидностью, что трудно решить, по какому полу следует их именовать. В обычай вошло, впрочем, давать им имя по мужескому полу. Никто и никогда не называл такого андрогина или гермафродита. Много лет назад на Востоке родился человек, раздвоенный в верхних членах и обыкновенный в нижних. У него было две головы, две груди, четыре руки, а живот один и ноги две, как у одного человека. И жил он так долго, что молва привлекла поглазеть на него множество народа. Да кто в состоянии припомнить все рождения людей, весьма не похожих на тех, от кого они родились? Следовательно, как относительно этих рождений, нельзя отрицать, что они ведут начало свое от одного первого. Так необходимо и признать, что от одного и того же первого отца всех ведут свой корень и все народы, которые своими телесными особенностями представляются как бы уклонившимися от обычного хода природы, которого держится большая часть, почти все. Если только правда то, что рассказывается об особенностях тех народов и о таком различии между ними и нами. Ведь если бы мы и об обезьянах, мартышках и сфингах не знали, что они не люди, а бессловесные животные, то те историки могли бы, гордясь своим знанием диковинок, безнаказанно представлять их нам как какие-нибудь роды людей. Но если те люди, о которых пишут такие удивительные вещи, действительно люди, то что было бы удивительного, если бы Бог захотел сотворить такими некоторые народы для того, чтобы, если и между нами окажутся родившимися от людей уроды, мы не подумали, будто погрешила его мудрость, подобно искусству какого-нибудь не слишком искусного художника. И так нам не должно казаться несообразностью, что как в среде тех или других отдельно взятых народов обнаруживаются некоторые человеческие уродства, так и в целом человеческом роде есть известные народные уродства. Поэтому, чтобы закрыть этот вопрос без торопливости и со осмотрительностью, скажем так, или того, что пишется в этом роде о каких-либо народах, вовсе нет, или если есть, то народы эти не суть люди, или если и они люди, то происходят, конечно же, от Адама.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Искушая Христа. 1 Коринфянам, 10 глава, 9 стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Что имеет в виду Павел, говоря об опасности искушений Христа? Если говорить просто, то искушать Господа значит подвергать Его испытанию. Мы искушаем Его всякий раз, когда спрашиваем, насколько милосерден будет ко мне Бог, если я поддамся этому греху? Или же, до каких пор я смогу упорствовать в грехе, не вызывая Его гнева? Или же, я знаю, что Бог милостив, и мы живем в эпоху благодати, когда грешники не подвергаются осуждению. Он не станет судить меня, ведь я Его дитя. Сегодня такие же вопросы задают, заигрывая с порочными искушениями, и многие христиане. Они хотят знать, насколько близко они могут приблизиться к гиене огненной, не опасаясь за последствия греха. Одним словом, они искушают Христа. Более того, такие верующие вычеркивают из Слова Божьего само понятие «осуждение за грех». Всякий раз, когда мы идем против истины, ясно изреченной Божьим Духом, мы игнорируем предупреждение апостола Павла. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Задайте себе вопрос, не испытываете ли и вы пределы Божьего бесценного дара благодати? Не искушаете ли и вы Христа, лелея свой грех и рискуя дойти до полного отступления? Не убедили ли вы себя словами «Я новозаветный верующий, я под защитой крови Иисуса, поэтому Бог не будет судить меня»? Упорствуя в своем грехе, вы с крайним пренебрежением относитесь к великой жертве Иисуса. Совершать сознательный грех значит ругаться над ним не только перед миром, но и перед небесами и адом. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе 13 стихом, Павел описывает способ избежать всех искушений. Он пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Что это за средство, позволяющее избежать искушений? Это возрастающее знание и святой страх перед Богом. Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: свои глубины, Господь. Мы хотим тонуть. Мы хотим быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера. О, Господь. Мы жаждем Тебя.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: Прямо сейчас новости христианского мира.
3: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют «глазом Божиим» в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 16. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не поколеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня». От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не низложить меня на землю. Они подобно льву, жаждущему добычи, подобно скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, который удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово“. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дается ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как же не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Книга пророка Амоса, глава 1. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галат железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Венедада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреплю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Еденова. И пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь». Так говорит Господь: за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота, и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Феман, и пожрет чертоги Вассора. Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Амоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галаде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. Глава 2. Так говорит Господь: за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среди его, и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают право за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сыновей ваших я избрал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы, Назареев, поили вином, и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот, я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в день, тот, говорит Господь.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите

Синедрион, алло! Привет, Боря! Меня поздравить с чем? А, это да! С ним, наконец, покончили! Точно, если б он правда был Сын Божий, что ангелам стоило б его с креста снять? Ага, спасибо, Боря! Спасибо за добрые слова, дружище! Ну, давай, пока! Синедрион? А, Толь, привет! Ты меня тоже хочешь поздравить? В каком смысле тело исчезло? Бред какой-то. Мы ж у входа охранников поставили. Чего? Ангелы? Толя, ты случайно не принял сегодня? Может, охранники чего доброго приложились? Чего? Откатили камень? Так и сказали? Ангелы откатили камень? Толя, дружище, надо как-то выкручиваться, а? Христиане этим непременно воспользуются. Толик, скажем что-нибудь типа того, что охранники уснули, а? И тело украли. О, точно, точно. Не-не-нет, обязательно. Ведь если они узнают, что тело исчезло, нам крышка. Как это почему? Ты что, забыл? Этот Иисус говорил, что воскреснет из мертвых. Если они узнают об исчезновении тела, нетрудно догадаться, что этим христианам придет в голову. Толя, нужно срочно распространять слухи. Давай, принимайся за дело. Синедрион, алло. А, Боря, чего звонишь опять? Хочешь пригласить меня на вечеринку? Да, Боря, это правда. Как сквозь землю провалился. Кстати... Я только что разговаривал с парнем, который охранял гробницу. Он сказал, что тело украли христиане. Не украли? Кто тебе сказал? Христиане? Видели его? Кого его, Боря? Иисуса? В смысле живого? Боря, да ты в своем уме? Он не может быть живым. Я же лично видел, как солдат проткнул его копьем. Перед тем, как его сняли с креста. Ну ты даешь! Ха! Живой! Да ты же знаешь, какие эти христиане лгуны! Вспомни, это ведь они выдумали сказку про то, как их Иисус якобы накормил 3000 людей 5 хлебами и 2 рыбами. 5000 людей! Откуда ты знаешь? Ты был там? Ты мне ничего не говорил! Боря! Это должно быть просто фокус. Любой мог сделать такое. Хорошо, я проиллюстрирую это тебе как-нибудь за обедом. Все, пока. С ума все точно посходили, а? Толя, у нас неприятности. По всему городу ходят слухи, что воскресшего Христа видели более 500 человек. Ты прав. Продолжай распространять слухи о похищении. Но нужно будет также заняться людьми, которые распространяют ложь о воскресении. Срочно свяжись с Аллом и Старца. Поручи ему этим заняться. Да, и скажи ему, пусть начнет со Стефана. Он сейчас возле храма проповедует. Замечательная идея. Побейте его камнями. Пусть все видят. Счастливо, Толя. Звони, если что. Алло, Синедрион? Боря. Ну, сейчас-то хоть скажи, что хочешь пригласить меня на вечеринку. Не хочешь? Ладно, выкладывай. Что за плохие новости? От кого ты это узнал? От апостола Петра? Боря, кому ты веришь? Можно ли верить человеку, который предал своего лучшего друга? Ну, ладно, Боря, я тут занят, давай. Спасибо, что позвонил. Толя, у меня тут для тебя работенка. Срочно найди так называемого апостола Петра и кидай его за решетку. Не знаю, придумай что-нибудь. Он все испортил.

0: старца, которого мы послали арестовывать христиан, проповедует о воскресении. Мне не до шуток, Толя. Не знаю, найди его и срочно упрячь за решетку. Торопись, ситуация выходит из-под контроля. Алло? Боря, хватит звонить. У меня и так уже крыша едет. Петр, я же только что его в темницу упек. Как он мог? Ангел опять? А как же? Охранники уснули? Боря, это же была наша идея! Боря, я понимаю, что есть некоторые свидетельства воскресения, но... Хорошо, пусть будет, по-твоему, убедительные свидетельства. Только все это, Боря, очередная утка. Не верь ни единому слову этих. Извини, у меня звонок по другой линии, пока. Что еще? Толя, если это плохие новости, лучше повесь трубку. Какой еще Павел? Савла Старса? Он что, имя сменил? Так он уж в тюрьме, я надеюсь. Ага, землетрясение. Оковы спали сами с собой, ага, а двери сами собой открылись. Толя, скажи честно, сколько ты выпил? У меня звонок по другой линии, подожди. Что еще? Боря, извини, у меня сейчас нет времени. Ты хочешь пригласить меня на вечеринку? Думаю, отдых мне не помешает. Только веселиться, Боря, нет повода. Есть повод, Боря. Только не говори, что ты теперь христианин, мама родная. Слушай, Боря, сделай одолжение, не звони сюда больше. Или хорошие новости, или никакие. Ты тоже хочешь пригласить меня на вечеринку, чтобы рассказать мне Евангелие? Мама родная, Толя, ты уволен!
1: Здравствуйте, вы позвонили в Синедрион. Я сейчас не могу ответить и ничего не хочу о нем слышать!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим»?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

тебе посвятить. Блажен тот, кто может простить, ибо ты просил.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Добрый день, друзья! Мы вновь с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, что такое бесчинство? Мы в Библии встречаем предупреждение о грехе бесчинства. Что это такое на практике?
1: Термин «бесчинство» – это одно из слов, которому разные люди придают разные значения. И, наверное, одно из наиболее часто неточных, неправильных употреблений этого слова – когда люди воспринимают слово «бесчинство» как неуважение к чину. То есть якобы у кого-то есть какой-то чин, какая-то должность, и вот те, кто не уважает должность, вот эти люди относятся, поступают бесчинно. Это не совсем так. Священное Писание использует слово, русское слово «бесчинство» в нескольких ситуациях, и этим словом переводится несколько оригинальных греческих слов. Все они объединены одной идеей. Идеей того, что что-то происходит, нарушает из того, что нарушает сложившийся порядок. Бесчинство, общий смысл этого, это действие, которое не связано или которое нарушает порядок, который был каким-то образом установлен. Несколько таких мест, которые мы видим в Новом Завете, например, в 3 главе 2

0: обязанность Евангелия. Они определили, каким образом эта церковь функционирует. И некоторые конкретные вопросы, связанные с их жизнью. И кто-то из присутствовавших в той церкви, он стал поступать по-своему. То есть он стал свою собственную версию христианской жизни устанавливать. И вот здесь апостол немножечко ниже объясняет, в чем же этот фактор бесчинства, или что он имеет в виду здесь, когда он говорит, в чем он проявлялся. Седьмой стих написан следующее. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». Очень интересно. То есть апостол применяет это слово «бесчинство» к самим себе. И он говорит, мы не бесчинствовали. И дальше объясняет, о чем идет речь. Ни у кого не ели хлеба даром. Занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам это. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. То есть конкретная ситуация, которая была тогда в Фессалоникийской церкви. Апостолы, когда пришли, они научили церковь одному очень важному правилу. Это правило заключалось в том, что каждый человек несет свою собственную ответственность за свое благополучие. То есть каждый человек должен трудиться. По всей видимости, в этой местности у этих людей была проблема изначальная, проблема иждивенчества, что они жили за чей-то счет. Поэтому, когда апостолы туда пришли, они стали в особой степени аккуратно себя вести, в том, чтобы показать пример того, что они сами зарабатывают себе на хлеб. Кстати, в других ситуациях мы видим, как апостолы, проповедники, пасторы, их поддерживал кто-то материально. Но в данном случае они отказались от этой поддержки для того, чтобы показать этим людям очень важный принцип. Каждый человек должен зарабатывать себе на хлеб. Если посмотреть английские переводы, то здесь не бесчинствовали у вас, в 7 стихе написано «We were not idle». «Idle» – это значит «бездельничали». Мы не бездельничали там. То есть апостол говорит в данном случае, применяет слово «бесчинство» или слово, которое переводится как «бесчинство», к тому, что они не поступали против принципов. Они не ленились. В данном случае, когда он говорит «удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно», он имеет в виду всякого брата, который не хочет работать, за чей-то счет живет, он ищет какого-то иждивенчества. То есть в этом смысле, вернее, в этом случае слово «бесчинство» применяется совершенно в неожиданном ракурсе для многих людей. То есть это слово достаточно широко. И оно касается всякой ситуации, когда человек, он нарушает установленный Богом, установленный апостолами, установленный Писанием принцип или установленной церковью. В некоторых церквях есть определенные принципы, которые установлены по причине того, что это их договор, это то, как они функционируют. И когда человек сознательно нарушает это, он поступает бесчинно. Кстати, в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, в 14 стихе, очень интересная подборка, которая говорит о отношении к разного рода людям или к разным грехам, которые есть у людей. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинно. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Вот бесчинные – это те люди, которые нагло нарушают сложившийся порядок. Их нужно вразумлять. Есть те, которые малодушные, их нужно утешать. Есть те, которые слабые, их нужно поддерживать. Но ко всем нужно быть долготерпеливым.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А также присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

Скажи святые нам слова, пусть будет свет, где была тьма, пусть будет жизнь, где была смерть. Дай на тебя смотреть.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 июля. Просите, ищите, стучите. Не переставайте просить, и дано будет вам. Не переставайте искать, и найдете. Продолжайте стучать, и двери отворят вам. Евангелие от Матфея 7:7. Расширенный перевод Библии. Иисус велел нам просить, искать и стучать. Если никто не будет стучать, дверь не откроют. Если мы не будем искать, мы ничего не найдем. Если мы не попросим, мы ничего не получим. Чтобы получить что-то, нужно просить об этом, поэтому молитвы прошения очень важны. Однако, когда мы обращаемся к Богу с просьбами, мы должны следить за тем, чтобы наше прошение не отодвигало на второй план хвалу и благодарение. Если мы не благодарим Бога за то, что Он уже дал нам, как мы можем просить Его о чем-то еще? Помните наставление Господа. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Смотрите послание к Филиппийцам 4:6. Когда в нашей жизни соблюдается пропорциональность между просьбами, хвалой и благодарением, молитвы прошения приносят невероятное удовольствие. Разве не чудесно просить что-нибудь у Бога, верить в то, что Он обязательно исполнит нашу просьбу, а затем наблюдать, как Он воплощает все это в реальность? Когда мы просим о чем-то у Бога, мы либо понимаем, что уже получили ответ, и больше не упоминаем об этой просьбе, либо чувствуем, что нам необходимо продолжать настойчиво молиться. В любом случае, мы не должны сомневаться в том, что Бог любит благословлять нас, и что Он ответит на наши молитвы с мудростью, в нужные Ему сроки и так, как Он считает правильным. Не стесняйтесь и просите. Божье слово на сегодня. Пусть ваши молитвы, прошения не отодвигают на второй план хвалу и благодарение. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

душою смирен. У него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спасить.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 17. Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его». И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной, и от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простел руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренне, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его, ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него». Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не поколеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо Ты припоясал меня силою для войны, и не изложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господь.

0: Что нам здесь быть? Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные из кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: «Только вас призвал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим, пророкам. Лев начал рыкать: кто не содрогнется? Господь Бог сказал: кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф, ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю, и поражу.

дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4. Слушайте слово сие, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал, и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь на 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на 1 город, а на 2 город не проливал дождя. 1 участок напояем был дождем, а другой, неокрапленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в 1 город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших, и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль, ибо вот он, который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь Бог Саваоф, имя ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог, город, выступавший 1000, останется только с 100, и выступавший 100 останется с 10 у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему! Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. Они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлеба, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время». «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» и призовут земледельца сетовать, и искусных плачевных песнях плакать, и во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет». Тоже, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и, оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет?
Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши, и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение хлебное приношение, я не приму их, и не презрю на благодарственную жертву истучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, бог Саваоф, имя ему».

Я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Как понравиться Богу? Человечеству в лице многих отдельных индивидов сегодня зачем-то стало очень важно нравиться другим. Мы ищем внимание и заискивающе спрашиваем, как вам понравилось? Мы выпрашиваем лайки и делаем все, чтобы нами восхищались еще больше. Коллективные симпатии, кроме того, еще и стоят немало. Сегодня вы можете с выгодой их продавать. В этой безумной гонке за лайком мы теряем что-то очень ценное, из чего должна состоять наша жизнь. Ценим упаковку выше товара, а презентацию считаем интереснее ее предмета. Но как нам понравится Богу? Его мнение как Творца и Создателя, кто держит в руках жизнь нашу, определяя ее направление, судьбу и будущность, разве малозначительно? Безусловно, что Господь наблюдает за нами не из праздного любопытства. Вылавливая наиболее любопытные экземпляры, попутно придумывая им проблемы. У Бога есть и всегда был изначальный замысел о каждой личности во Вселенной. И то, насколько мы окажемся сознательными, чтобы откликнуться на этот замысел и ценно перед Господом. В этом плане учтено все – и наши силы, и таланты, немощи и происхождение – а к нему прилагаются божественная благодать и присутствие Духа Святого. Как птица осознает себя полноценной в небе, где работают ее крылья, так и мы в замысле Творца, кто создал каждого из нас в невероятной перспективе, и грех себя ее лишать.
2: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами вновь Николай Пастухов и пастор церкви «Слово благодати» Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, такой вопрос нам прислали. Стоит ли говорить о Христе людям, которых это раздражает? Ну, например, жене или мужу.
1: О Христе, конечно же, нужно говорить всем, но о Христе нужно говорить правильно. Во-первых, с правильным состоянием духа, то есть с искренней любовью и заботой об этих людях. И, во-вторых, нужно говорить с мудростью. Нужно говорить так, чтобы ты мог видеть, что тебя слышат. Зачем говорить тогда, когда тебя не слышат? Когда люди делают все для того, чтобы закрыть свой ум и свое сознание от тебя. Поэтому для того, чтобы говорить таким людям, нужно просить Бога о возможности, чтобы Он открыл их сердце, чтобы они проявили внимание, чтобы они были готовы к тому, чтобы услышать. Кстати, Иисус Христос в Нагорной проповеди, которая записана в Евангелии от Матфея, в 7 главе говорит такие слова. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы не попрали, они не попрали его и ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». То есть есть определенные ситуации, в которых провозглашение слова или обращение к этим людям со словом, оно обратится во вред, оно не принесет пользы. И по этой причине Иисус Христос говорит о необходимости мудрости, о необходимости того, что когда мы говорим слово другим людям, мы должны иметь правильное внутреннее состояние для того, чтобы наше слово было эффективным. Пожалуй, нет более подробного описания того, как это делать, как мы находим в первом послании Петра. Есть, конечно, и в других местах сказано, но здесь очень ярко сказано об этом. Прежде всего, апостол Петр во 2 главе, в 9 стихе, говорит о том, что наше предназначение заключается прежде всего в том, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть, чтобы наша жизнь, наш характер, он мог освещать людей, которые вокруг нас. Дальше сказано следующее в 12 стихе. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть, заметьте, это влияние жизнью, это влияние характером, это влияние отношениям. Это влияние, которое помогает растопить сердца, установить атмосферу, в которой люди открыты будут к тому, чтобы услышать. Дальше, продолжая эту же самую мысль, апостол говорит конкретно по отношению к женам. Посмотрите, 3 глава в 1 стихе, где сказано: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, с житием жен своих и подчеркнуто, без слова приобретаемы были». То есть Иисус подчеркивает здесь, Дух Святой через апостола Петра подчеркивает здесь снова и снова важность жизни христианской, важность христианского характера, важность плода Духа, который, когда он присутствует в нашем сердце, в нашей жизни, он оказывает влияние на окружающих людей. И продолжая это, апостол Петр говорит в 9 стихе: «Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло». И дальше в 15 стихе он подходит к очень важной кульминации в отношении этого. «Господа Бога светите в сердцах ваших и будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Заметьте, здесь сказано о том, что когда мы светим Иисуса Христа в нашем сердце, Господа, когда мы живем так, что Господь в нас доминирует, и Его присутствие ясно, вот тогда происходит интересное. Тогда люди спрашивают у нас о нашем уповании. И тогда нам нужно быть готовыми к тому, чтобы об этом сказать. Это, пожалуй, самая главная характеристика, которая помогает нам разобраться в этом вопросе.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божьим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Ближайший путь к Богу. Ученик как-то сказал своему учителю: «Милый мой учитель, я не могу больше выносить, чтобы что-нибудь отвлекало меня. Как найти мне ближайший путь к Богу?» Учитель ответил: «Где путь труднее, там ты и иди. Бери то, что бросает мир, и что делает мир, ты не делай. Иди противно миру во всех вещах, и тогда ты придешь к нему ближайшим путем».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Иисус хорошо знает человеческую натуру, непостоянство и переменчивость человеческого сердца. Он знает, как жаждет оно сенсаций, чудес. Но не чудес и сенсаций должен искать человек в Иисусе Христе. Он должен искать самого Бога, быть послушным Его воле. Тогда он родится свыше, будет называться чадом Божьим, удостоится быть гражданином Царства Небесного и получит жизнь вечную. Это тема сегодняшней передачи, которую продолжит Ярл Николаевич Пести.
1: За Иисусом идет взволнованная толпа любопытных людей, которых как магнитом притягивало ко Христу. В Евангелии от Иоанна об этом случае сказано, что многие из них уверовали во имя Иисуса, видя творимые им чудеса. И дальше мы читаем, что Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, знал, что в человеке, знал, что эти люди искали не Божьего, а земных благ, идя за Иисусом. Но в этой толпе народа нашелся некто, выделившийся из нее, который оставляет толпу и идет прямо к Иисусу для личной встречи с Ним. И этот некто был священником по имени Никодим, и не из рядовых, а одним из начальствующих. И всего сказанного о нем в Евангелии мы видим, что он был человеком глубоко религиозным, искренним и честным, но со всей своей религиозностью он не имел ни внутренней удовлетворенности, ни покоя, ни душевного мира, ни уверенности в том, что он действительно угождает Богу, что он спасен. Да, он много знал о Боге, о Его законе, а самого Бога он не знал. Иначе говоря, чего-то не хватало. В глубине души он ощущал какую-то пустоту, вакуум. Оказывается, что не хватало не чего-то, а кого-то. Так что не случайно он оказался в толпе, шедшей за Иисусом. Душа этого человека искала Бога, а это Бог видел, ибо Бог всегда дает найти себя, ищущей его душе. Сказано, что этот человек пришел к Иисусу ночью. А почему ночью? Он пришел ночью не из-за боязни людей, как некоторые думают, а потому что не могло быть лучшего времени для личной встречи с Иисусом Христом. У Никодима были серьезные вопросы о спасении его души и о том, как можно познать Бога так, чтобы унаследовать жизнь вечную. Такая личная встреча с Иисусом необходима для нашего спасения, а для этого Христос всегда имеет время. Такой душе Он дает себя найти. Никодим хотел иметь встречу с Иисусом наедине, один на один, без вмешательства третьего лица. Имея дело с Богом, уважаемый радиослушатель, тебе не нужно другого посредника, как только Сына Его Иисуса Христа. Ты имеешь прямой доступ к Богу через Иисуса Христа, как сказано в Библии, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Да, Дух Святой всегда ведет стопы человека, жаждущего Бога, к Иисусу Христу, к тому единому, через которого можно познать Бога. А знать Бога так, значит иметь жизнь вечную, не иначе. Христос сам сказал: «Я есмь путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Понимаем ли мы, как близок каждому из нас Бог? Библия говорит, Он недалеко от каждого из нас. Он ближе, чем наше дыхание. Сказано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот как близок Бог к тебе, дорогой друг. Никодим не пошел советоваться о спасении своей души к человекам, а он идет прямо к Иисусу. И у него он получил ответ. И какой это был ответ? Что сказал ему Иисус? Что всякий, верующий в Него, в Иисуса, то есть, не погибнет, но получит жизнь вечную. Практически о чем это говорит нам? –

«Как это может быть?» – спрашивает он. «Верой, верой в Сына Божьего, в Иисуса Христа». «Почему верой?» «А потому что Бог все сделал, чтобы тебя и меня спасти. Мы абсолютно ничего не можем добавить к тому, что Он уже сделал, отдав Сына Своего на смерть вместо нас». В этом и явилась любовь Божия, что не мы Его возлюбили, но Он нас возлюбил. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Скажи, мой друг, что ты можешь дать Богу в обмен за такую любовь? Какими твоими добрыми делами, трудом, деньгами думаешь ты приобрести спасение твоей души? Вот почему Бог дает тебе спасение даром, который ему так дорого стоило, и чтобы его приобрести, ты должен смириться перед святым и справедливым Богом, признать себя недостойным грешником и принять его дар спасения верой. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так ответил Христос своему собеседнику, который хотел узнать, как может он спастись. Никодим поверил и был спасен, он стал дитятей Божьим. Мой дорогой друг, сделай и ты это сейчас. Приди таким, как ты есть, и прими его дар верой. А Иисус сам является этим даром, так что верой ты принимаешь самого Иисуса, и с Ним получишь прощение всех грехов, жизнь вечную, радость и мир. Это гарантия самого Бога.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите. Мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».